Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music. 104.5.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.
1: В Мурманске 5 часов. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: Солнечный ритм этого лета. Новый час

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Brand Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Serial и Woodhouse. Feel it, all my days.

0: Radio.
1: 104.5. 6 часов точное время. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Лето, музыка, настроение.
1: Новый час летних хитов.
4: Power Hit Radio.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Gogun City и Jam Hook. Power Couple.

0: Club your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Гриффин Бунт и Инесс Уолдруп.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

Начинает делать работу над ошибками, погода выправляется, солнце на горизонте есть, значит, все и остальное подтянется. Хорошее настроение, хорошая музыка уже здесь, а много ли еще надо для счастья? 7.03 в Мурманске, утреннее шоу «Один против сна» на волне Power Hit Radio начинается. Меня зовут Вячеслав Каверин, до 11 утра, так или иначе, либо один, либо с кем-нибудь в паре будет этот голос в вашем радиоприемнике. Оставайтесь здесь, на 104.5, будет много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Call Me, позвони мне. Поет женщина, но, друзья мои, дойдет дело и до звонков, и у нас будут и мужчины призывать вас звонить, поскольку сегодня в круиз-контроле, как и всегда, нас будет интересовать дорожное движение на улицах Мурманска, его интенсивность или отсутствие этой самой интенсивности. Ну и, конечно, будет у нас кое-какая тема для обсуждения. Макс Байков присоединится ко мне в 8:00, и поговорим мы о новых правилах, которые начнут действовать в Мурманске с 1 сентября. А какие правила? В Мурманске вводится запрет на использование электросамокатов в определенных городских зонах. Под ограничение, кстати говоря, попадут не только электросамокаты, но также гироскутеры и моноколеса. Решение направлено, ну, как пишут, на повышение безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения. То есть, как и для пешеходов, так и для водителей. Потому что, мне кажется, уже вполне себе обычным стало такое явление, когда ты едешь в городе 60, а тебя обгоняет человек на моноколесе. Ну, и в целом таких видео в интернете пруди. Не все они, конечно, я признаю честно, сняты в Мурманске, но тем не менее. В утреннем круиз-контроле мы будем спрашивать, как вы относитесь к ограничениям вот этим вот новым. Пользуетесь ли вы вообще прокатным или своим личным, может быть, электросамокатом в Мурманске? На каких дорогах города вам встречались электросамокатчики? Они, кстати говоря, тоже далеко не всегда по тротуарам ездят, иногда выезжают и на дороге. Комментарии пишите на стене нашей группы ВК под соответствующим постом. Также не забывайте писать через сообщение сообществу и через наше приложение с нашим сайтом phr.ru. А что касается тех самых звонков, которые я упомянул в начале, ну, конечно, это лучше ближе к делу. С 8 до 9 утра в круиз-контроле.
1: Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Holy Flame, Iowa и Doze. Love you.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: 1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: О погоде на Power Hit Radio.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Над Мурманском ярко светит солнце, но там по-прежнему прохладно. Плюс 10 градусов. И ветер западный 3-10 метров в секунду. Вот честно говоря, сегодня ветер, несмотря на то, что его, значение его скорости вполне себе ощутимое, не так сильно ощущается, как вчера. Можно сказать, его почти нет. Не знаю, возможно, порывы стали реже. Облачная с прояснениями погода ожидает нас сегодня в течение дня без существенных осадков. Ветер останется западным, северо-западным, но уже не сильным, а умеренным. И температура воздуха совершенно другая. Соответственно, 14-16 тепла. Обещают синоптики, что сегодня будет более или менее солнечным вечер. Ну, по крайней мере, солнце там есть, тучи тоже нарисованы. Но солнце гораздо больше будет, чем в предыдущие дни этой недели. Особенно во вторник у вас и в среду. Сегодня будет гораздо солнечнее. Напомню, в данный момент в городе плюс 10 градусов. Ветер дует с запада. 3 в порывах 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.
1: Один против сна. На Power Hit Radio. We'll be right back.

0: «Нежный заряд».
1: Доброе утро, говорю я всем настроенным на волну Power Hit Radio и прошу к столу. У нас здесь поданы горячие и, конечно же, острые цитаты от людей разной степени знаменитости. Цитаты эти призваны иногда задуматься, а иногда просто развлечь вас чем-то, что с утра было, скажем так, понятно и что с утра испытывали те же самые люди, что и мы, только чуточку более знаменитые и чуточку лучше они умели формулировать свои мысли, как мне кажется. По крайней мере, по сравнению со мной. О, вот у меня сейчас мысль достаточно плохо формулируется. А вот у Игоря Губермана, русского поэта и прозаика, который получил широкую известность благодаря своим сатиристическим четверостишием, так называемым гарикам, мысль

0: формулировалось утром в следующие слова. Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит. Я надеюсь, друзья, у вас завтрак еще пока впереди. Поэтому оставайтесь на месте. Будет следующая цитата. Она не про утро. Она даже не про какие-то мотивационные действия, которые сподвигают нас на трудовые подвиги. Может быть, на какие-то... пододвигают к каким-то правильным решениям в жизни. Нет, это просто цитата, которая понравилась мне своей аллегоричностью и изяществом метафоры. В свое время ее произнес Рональд Рейган, актер. Актер, ну и пару сроков был президентом США. Не пару лет, а с 1981 по 89 годы. От республиканской партии он баллотировался. Но я еще раз подчеркну то, что его основная карьера, всю большую часть своей жизни он был актером. Это потом уже запомнили его как президента. Так вот, вот что он однажды сказал. Правительство, как грудной младенец. Чудовищный аппетит на одном конце и полная безответственность на другом. Вот и думайте. По-моему, очень даже неплохо сформулировано. Ну и закончим, как обычно, чем-нибудь философским. Ральф Уолдо Эмерсон, философ. Философ-эссеист, поэт и лектор, ставший центральной фигурой такого философского течения, как трансцендентализм в 19 веке. И этот человек сказал следующее. «Каждый день новый шанс. Не повторяйте вчерашних ошибок, если сегодня можно совершить новые». Подумайте над этим, а я пойду, естественно, оставлю вместо себя музыку, но подготовиться к рубрике «Полярный эспрессо», к тому самому завтраку, нужно обязательно.
1: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: На Power Hit Radio.

0: «Полярный эспрессо».
1: Это наша постоянная гастрономическая рубрика. Рассказываю по утрам тут о всяком, о разном. То о сублимированных ягодах, то о японской кухне с итальянскими корнями. Но сегодня, друзья, тема будет максимально близкая всем и каждому. Потому что, мне кажется, абсолютно каждому россиянину, ну, в прошлом, может быть, это был гражданин СССР, родители нет-нет, да и говорили: ешь с хлебом. И сегодня у нас будет рассказ о том хлебе, который помогает есть себя с пользой для здоровья, а не во вред. Итак, российские ученые из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий разработали специальную рецептуру хлеба, которая помогает худеть. По нормам здорового питания мы должны съедать около 95 килограммов хлеба в год. И вообще-то это огромное абсолютно количество углеводов. Но давайте сначала разбираться, почему обычный хлеб – это по большей части враг стройности. А в среднем хлеб дает до 25% суточной калорийности рациона, и у белого хлеба из муки высшего сорта гликемический индекс целых 83 единицы. Сахар в крови, резко подскакивает, потом также быстро падает, и мы снова хотим есть. В итоге переедание – лишние килограммы. А ведь ожирение сегодня признано главной причиной и гипертонии, и диабета второго типа, и болезней печени, и даже триггер примерно полутора десятков видов рака. По данным Минздрава, до 35% россиян уже страдают метаболическим синдромом, когда жир откладывается в основном на животе, а клетки очень плохо реагируют на инсулин. Что же придумали ученые? Команда лаборатории пищевых биотехнологий под руководством академика Российской академии наук Аллы Кочетковой создала специализированный хлеб. Кандидат технических наук Юлия Фролова объясняет: мы разработали рецептуру и технологию хлеба для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом. Диеты с высоким содержанием белка уменьшают общий и абдоминальный жир и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо белой муки в этом новом хлебе здесь обойная цельнозерновая пшеничная, мука из зеленой гречки, калорийность 310 против 353, а гликемический индекс около 50, это уже приемлемо. Овсяные отруби в этом хлебе также имеются, и концентрат подсолнечного белка, не менее 80% белка, с экстрактом подсолнечника и пшеничная клейковина, то бишь глютен. В чем секрет пользы? Овсяные отруби богаты бета-глюканами, растворимыми волокнами, которые работают как губка. Они замедляют всасывание углеводов и жиров. Благодаря этому сахар не скачет, инсулин не вырабатывается лишний, сытость держится дольше, а плохой холестерин, так называемый плохой холестерин, снижается. Европейские эксперты рекомендуют не меньше 3 граммов бета-глюканов в день, а в новом хлебе их много, но в пределах безопасной российской нормы – до 1 грамма в сутки. Плюс хлорогеновые кислоты из подсолнечника помогают печени лучше перерабатывать жиры и глюкозу, уменьшают воспаление и защищают сосуды. В итоге белка в 100 граммах такого хлеба почти в 2 раза больше, чем в обычном. Хлорогеновых кислот 70% от адекватной дневной нормы, а пищевых волокон 17%. И самое приятное, на вкус он ничуть не хуже привычного. По всем показателям соответствует госстандарту для хлеба из обойной муки, ароматной, спористой мякотью. Сейчас новинка проходит клинические испытания в клинике лечебного питания того самого ФИЦ. Пациентам с метаболическим синдромом дают гипокалорийную диету, то бишь с пониженной калорийностью, с вот этим как раз недавно изобретенным хлебом. Предварительные данные очень обнадеживающие. Если все подтвердится, уже в ближайшем будущем такой хлеб может появиться на полках магазинов и в рекомендациях врачей. Так что держитесь, скоро будем есть и худеть одновременно. А в любом случае, желаю вам приятного аппетита, если ваш завтрак, каким бы он ни был по показателям калорийности, белка, жиров и углеводов, проходит в эти минуты. Желаю отличного, приятного аппетита. Ну и оставайтесь на волне Powerhit Radio. Буквально минут через 10 будем играть и, надеюсь, выигрывать.
0: Полярный эспрессо.

0: на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
3: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
5: Завтрак будет лучше, чем вчера. Один.

0: Откуда звук?
1: Так, у нас уже тут летят приветы пламенные всем мурманчанам от Александра из культурной столицы. Такое сообщение пришло к нам. Но, напоминаю, спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», тур выходного дня для всей семьи. Еще одно не лишнее напоминание, друзья. Тот факт, что сегодня в четверг мы разыгрываем на выбор два приза. У нас есть не только сертификат на посещение парка животных, но и сертификат на аренду домика для барбекю на пятерых на 3 часа. И тот игрок, который сегодня сыграет в рубрике «Откуда звук», он имеет право выбрать, какой из этих призов он больше желает. Знаете, как говорят на рынке, когда выбираешь арбуз или дыню, или же просто какие-то фрукты, а продавец, как правило, говорит: «Ну, какой на тебя смотрит? Выбирай». То же самое и здесь. Какой приз вам больше подходит, какой на вас больше смотрит, я предлагаю. Итак, 488-448 – это номер телефона, который в любом случае для начала нужно будет назвать, набрать и назвать. Я назвал, вы набрали. Отлично. А кто на связи?
2: Здравствуйте, Арсений.
1: Еще раз. Как зовут?
2: Арсений.
1: Арсений. Очень приятно. Редко нам дозваниваются люди с таким именем, поэтому я сначала не поверил своим ушам и решил на всякий случай уточнить. Итак, смотрите, что вам предстоит. Предстоит послушать песню, до боли знакомый мотив, как обычно, но это песня кавер-версия. Она будет в несколько непривычном звучании, хотя сегодня вполне себе похожа на оригинал. Ваша задача будет догадаться, кто эту песню исполнял в оригинале. Если не будет никаких идей после прослушивания там 2-3 тактов, я, естественно, дам подсказки кое-какие, дам варианты ответа, из которых вы можете попробовать выбрать правильный. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. Все, вот.

0: красиво, конечно, но надо немножечко приглушить, чтобы спросить, а как вы думаете, есть ли у вас в голове правильный ответ? Или дать варианты?
1: Нет.
0: Нет пока? Нет никаких мыслей. Тогда даю варианты ответа. Эту песню в оригинале исполняла группа Maroon 5. Это группа Coldplay была. А может быть, это была группа U2. А может быть, это вообще певец был с группой Matchbox 20. Роб Томас его зовут. Точно вспомнил. Matchbox 20. Maroon 5, Coldplay, U2, Роб Томас и Matchbox 20.
1: Давайте первый вариант.
0: Maroon 5. Maroon 5. Хорошо, Арсений, спасибо. Версия очень близкая. Такой вполне себе могла бы спеть группа Maroon 5, но это неправильный ответ. У нас остается только три из предложенных вариантов ответа. Coldplay, U2 и Роб Томас. Ну, а приза по-прежнему два. Так, немножечко мы дали еще песне поиграть. И вот кто следующий дозвонился. Алло? Нет, не дозвонился. Давайте попробуем еще разок. 488-448, наш номер в студии. Какое-то слишком большое количество желающих. Я так подозреваю, что огромное количество людей уже догадалось, о какой песне идет речь. Алло, здравствуйте, о каком исполнителе? Кто у телефона?
2: Здравствуйте, это Дмитрий.
0: Дмитрий, очень приятно. Ну что, Дмитрий, есть у вас какой-то вариант ответа?
2: Да, это Coldplay.
0: Да, это Coldplay, абсолютно верный ответ. Это действительно так. В версии Deep Chill, с которой мы слушаем сейчас, получился такой легкий Tropical Deep House с более мягким электронным битом, атмосферными синтезаторами, расслабленным вокалом. А вот оригинал звучал чуточку по-другому. Песня была выпущена в мае 2014 года как второй сингл с альбома Ghost Stories, и песня появилась в результате сотрудничества группы Coldplay, британской, с шведским диджеем и продюсером Avicii. Он помог объединить фирменное рок-звучание Coldplay с элементами электронной танцевальной музыки и прогрессив-хауса. А, кстати говоря, сингл вошел в первую десятку более чем в 16 странах, возглавил хит-парады в Италии, Португалии, Люксембурге, ну и достиг вершины американского чарта Billboard Hot Dance Club Songs и был номинирован даже на премию Грэмми. Вот такая была у песни история успеха. Ну и у Дмитрия тоже, знаете, история успеха вполне себе. Дмитрий, что вы выбираете в качестве приза? Поход в парк животных или же поход на барбекю в пятером?
2: На барбекю.
0: Это звучит как буквально припев какой-нибудь песни. Но об этом уже как-нибудь в другой раз. Задержитесь еще у телефонной трубки, и я расскажу, где и как вы сможете получить свой приз. А пока напоминаю, друзья мои, спонсор рубрики «Аврора Парк Северное Сияние» тур выходного дня – это комбо эмоций, драйв на квадроциклах, водная прогулка, вкусный обед в кафе и знакомство с хаски и оленями. Идеально для всей семьи. Взрослый билет 8 тысяч, детский 5 тысяч. myaurora51.ru или 51.ru 911-370-27. На этом с угадыванием, откуда звук, мы заканчиваем. Ну и ждем круиз-контроля.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Итак, Макс Байков в студии. Мы начинаем круиз-контроль.
4: Да, Вячеслав Каверин здесь по-прежнему. И в первых строках нашей программы хочется передать привет Наталье. Спасибо большое за арбуз. Вот видите, вчера Артем со Славой работал в круиз-контроле, обсуждали арбузы. Наталья угостила нас арбузом. Я сейчас крышечку-то вскрыл, но дальше резать не стал. Наталья уже чувствуется приятный запах. Класс. Вот это прям настоящий август. Еще раз спасибо большое. Сегодня все будем его уминать. Просто вчера уже как-то люди подрассосались с радиостанции, мы решили его раньше времени не вскрывать.
3: А мне немножечко страшно, потому что сегодня мы обсуждаем самокаты. Что нам принесут сегодня днем? Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич, сети мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на конец августа 2070-50.
4: Итак, самокаты, самокаты, а я маленький такой, как не пел Вилли Токарев. В Мурманске вводится запрет на использование электросамокатов в определенных зонах. Сразу хочется подчеркнуть, мы чуть подробнее об этом поговорим. Не сейчас, и не надо воспринимать это, что в Мурманске запретили самокаты. Нет, мы не желтая пресса. Все подробнее вам расскажем в определенных зонах. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Под ограничения попадают также гироскутеры и моноколеса. Решение направлено на повышение безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения. Есть ощущение, что и самих электро, и просто самокатчиков, моноколесщиков, гироскутеристов. Ну, конечно, потому что, когда ты в кого-то врезаешься, ну, по-любому, сам и страдаешь тоже. Хотим у вас сегодня по сему поводу узнать, как вы относитесь к ограничениям, пользуетесь ли вы прокатным или личным электросамокатом в Мурманске, и на каких дорогах города вам встречались электросамокатчики. Это в первую очередь вопрос к водителям, потому что я думаю, что есть ощущение, что мы немножко уже стали, к счастью, привыкать, потому что данные ГАИ, как минимум, это было середина лета, по-моему, они рапортовали о том, что у нас с электросамокатчиками зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий нет. И это прекрасно, потому что прошлые годы одно-два дослучалось. И это не обязательно, кстати, дорожно-транспортное происшествие, именно когда автомобили в нем участвуют. Есть и просто самокаты. Самокаты
3: друг с другом.
4: И с друг с другом, и просто с людьми, и так
3: посмотреть
4: далее.
3: Посмотреть бы на такое.
4: И тому подобное. Нет, давайте... Вот, Вячеслав, ты желаешь, чтобы это сбывалось, а я желаю, чтобы этого не было. Давайте все жить мирно-дружно. Никуда эти электросамокаты не денутся, какие бы правила мы не вводили. Надо с этим, к этому как-то привыкать. Есть ощущение, что водители уже подпривыкли, и это прекрасно. Вот хотелось бы узнать, эта привычка у вас в первую очередь вырабатывалась на каких дорожных пространствах? Едете вы, допустим, где-то по Шмидта, и каждое утро вам, ну, знаете, у нас вот утром, вечером, те, кто днем ездит по определенному графику, да, не хаотично, те тоже встречают в одних и тех же местах одних и тех же людей.
3: Да. Вот водитель 111-го автобуса каждый раз видит меня на одном и том же месте. Он едет на маршруте, а я в это время иду на работу. Мы пересекаемся в одном и том же месте. Представляешь?
4: Не буду спрашивать, что вы думаете друг о друге, но, надеюсь, позитивное.
3: Конечно, это 111-й автобус.
4: Ну что, поехали. 488-448 – это наш телефон. Кроме того, сообщения можно отправлять, в том числе и голосовые, через наше приложение, ну а буквенные исключительно через наш сайт. И есть еще обозначенная тема у нас в группе во ВКонтакте. Пишите комментарии. И смотрите, у нас там самокат не в самом лучшем виде иллюстрирует эту тему.

0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Итак, сегодня мы говорим о самокатчиках. Насколько часто они встречаются вам на мурманских дорогах? Как вы относитесь к грядущим ограничениям? Напоминаем, с 1 сентября в кое-каких местах Мурманска самокатом будет запрещено пользоваться. Как прокатным, так и личным.
2: Так, ну смотрите, это кое-каких мест, их достаточно большое количество, и они все весьма популярны. И вы там точно были, где бы вы ни жили, потому что, например, Октябрьский округ, там нельзя с 1 сентября будет больше кататься на площади 5 углов. Очень дальновидно. Под запретом пешеходные части улиц Ленинградской, Воровского, Театральный бульвар, Музыкальная аллея, Центральный сквер, Рябиновая аллея, также зона отдыха на озере Среднем. В Первомайском округе запрет будет действовать на набережной Ледового озера, в Кольском парке, сквере вдоль ручья Чистого, у Театра Северного флота, у здания администрации округа, на территории мемориального комплекса воинам 1-го корпуса ПВО на Абрамысе, в сквере на пересечении Кольского и Зои Космодемьянской. Ленинский округ, там под ограничение попал, естественно, мемориальный комплекс защитникам Советского Заполярья, детский городок «Сказка», территория у памятника стойкости и мужеству мурманчанам, привокзальная площадь, аллея полярной дивизии. Вот такие ограничения. В принципе, все логично, понятно. Вопрос только, будет ли это как-то обозначаться или не будет. Ну, вот пока мы не видим, что кто-то работает над тем, чтобы поставить там знаки. Ну, как минимум, я не видел. Ты видел у себя в Первомайке?
1: Нет.
2: Нет? А ты ходил по этим местам?
1: Конечно. Парк Чистый ручей, я там достаточно часто бываю. А в Кольском парке нет. Там слишком
2: много. А там на Чистом ручье, там что, там можно вообще на электросамокате проехать? Гипотетически,
1: нет? Там в основном на самокатах и ездят. Я больше даже так скажу. Там людей меньше, чем самокатчиков.
2: Неожиданно.
1: Потому что там, в этом парке Чистый ручей, есть специальная рампа для трюковых самокатов.
2: Не, это другие самокаты.
1: Но там здесь и туда-сюда катаются и на электросамокатах. Очень много людей.
2: Вот, смотрите, дифференциация самокатов начинается. Есть электро, туда нельзя.
1: Перед этими приседаем столько раз.
2: Да, ножной самокат. Делаем куб, пропускаем. Вот такая история у нас начинается. На самом деле, все это хотелось бы, наверное... Дело в том, что когда у нас появились самокаты? Ну, уже несколько лет назад, да, и были инциденты, к сожалению, и в нашем городе, и в центре нашего города, и на дорогах в том числе. И это реакция, естественно, на эти инциденты. Из-за того, что машина бюрократическая, ей надо как-то собрать все данные, свести все это, и тогда она завертится. Вот она завертелась сейчас. А сейчас, как по мне, так уже популярность электросамокатов, она в общей массе, не знаю, это мои такие ощущения, я вот наблюдаю по своему микрорайону, она была такой взрывной пару лет назад, а сейчас она такая присела, и уже все поняли, вот эти мужички, которые раньше, смотришь, такой человек, вот никогда его раньше себе не мог представить на электросамокате, а не приобрел, а смотришь сейчас, так уже и без электросамоката.
1: Уже нормально.
2: Износился, видимо, за прошлый сезон.
1: Слушай, но по моим ощущениям тоже как-то меньше стали ездить на электросамокатах, конкретно в Мурманске. То есть, когда приезжаешь в другой город, там видишь совершенно другую картину.
2: Мы по-разному развиваемся. Может быть, они позже, или может быть, они раньше.
1: Прокатных, что ли, стало меньше.
2: Вторая, третья волна. Да, прокатных есть ощущение, что их стало меньше. И вот, но надо отдать должное этим хулиганью. Они борются с прокатными самокатами электрическими достаточно интенсивно, потому что, вот, пожалуйста, у нас есть иллюстрация к этой теме. Буквально вчера фотография у нас здесь на углу сделана, где прокатный самокат сложили пополам. Хотя
1: да,
2: он не складывается. А, и, кстати, удивительная вещь, ей же введены штрафы, по-моему.
1: За порчу?
2: Ну, и за порчу. Ты когда договор заключаешь, там штраф за все. Но и за езду вдвоем, в том числе, да, и более, да, ну, надо смотреть, это у каждого этого свой, а эти 100 тысяч, они же не прописаны в конкретно каком-то законе. Вот, там дело в том, что я вот на арендованных электросамокатах видел немного людей, но половина из них почему-то были вдвоем.
1: Я согласен, очень многие. Видимо, экономят таким образом на проезде. Ну, то есть не хотят вдвоем брать каждый сам по себе самокат и ехать по параллельным курсам, как говорится. Пытаются сэкономить, чтобы...
2: В троллейбусах так не экономят?
1: Я не знаю.
2: Один у другого на спине сидит, и такие...
1: Так кондуктора не проведешь.
2: По сути, это один человек. Именно поэтому у нас кондукторы еще и сохранились. Давайте напомним вопрос, какие, и потом перейдем к автохиту.
1: Как вы относитесь к ограничениям грядущим, которые вводятся с 1 сентября для самокатов в определенных зонах Мурманска? Пользуетесь ли вы электросамокатом? Пользуетесь ли вы прокатным или личным электросамокатом в Мурманске? Ну и на каких дорогах города вам встречались электросамокатчики, потому что они не ограничиваются одними тротуарами. Некоторые электросамокаты достаточно мощные, и выезжают они в том числе и на дороге.
2: На самом деле на дороге может выезжать любой самокат, и не обязательно мощный. Есть там определенные условия, мы к ним еще вернемся. Мы так много говорим слово «электро» сегодня. Что у нас в автохите?
1: У нас в автохите
2: нет
1: слова «электро». У нас в автохите песня под названием «Summer Go», потому что когда ты видишь
2: электро... это даже не электро?
1: Это даже
2: стиль.
1: Не... Когда ты видишь электросамокатчика на улице, ты понимаешь, это уже лето. Это уже лето началось.
2: А, ты с этой стороны подошел.
1: И лето идет.
2: А то я думал, ты подумаешь поставить синти-поп, что тоже подходит.
1: Мы обязательно и синти-поп послушаем.
2: Потому что поп нужен, когда ты с электросамоката падаешь... Определенно синтетически.
1: А возможно и металлически.
0: Автохит.
3: Oh, hey. You ready?

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Хотите встретить новый сезон с идеальной стрижкой? В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. Выбирайте комфортное время, любимого мастера и любую услугу без спешки и суеты. Не откладывайте визит на последний момент. На работу и учебу стильными и красивыми. Удобная запись ВКонтакте, через сайт, приложение и по телефону 207050. «Черная кость» – ваш стильный образ.
0: Круиз-контроль.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Привет, обед, вкусная домашняя.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
4: Круиз-контроль. В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. Мужская стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
5: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
6: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Павиня и Элай Оукс. Prisons.

0: Климат-контроль.
1: 12 градусов уже, 8 утра в Мурманске. Вчера это максимальный был наш показатель, а сегодня вот уже 8 утра. Ветер западный 4,9 метра в секунду, дует, и уже хорошо, потому что ветер начинает стихать с утра.

0: дождь пошел. Я заводиться обратно. 20 метров отъехал. Нет ничего.
1: Такое бывает. Это называется местами осадки. Облачная с прояснениями погода в течение дня. Сегодня без существенных осадков, даже на озере Кельдинском. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 14-16 тепла в максимуме сегодня, синоптики обещают. Пока что плюс 12. Ветер западный 4-9 метров в секунду.
2: Круиз-контроль.
0: Электросамокаты, введенные с 1 сентября, ограничения. Сегодня мы о них говорим. Напоминаем, что ограничения будут действовать в некоторых зонах. В основном это парки, скверы и площади возле памятников. В Мурманске они есть во всех трех округах. И спрашиваем у вас, как вы относитесь к этим ограничениям. Кроме того, и, пожалуй, самый главный вопрос, на каких дорогах города вам встречались электросамокатчики. Для чего этот вопрос мы задаем? Для того, чтобы понять, насколько мы, водители, с вами привыкли к тому, что средства индивидуальной мобильности, они стали появляться, в том числе и на дорогах, и на самом деле имеют право это делать. И когда это... Раньше было все попроще в правилах дорожного движения. Есть пешеход, есть... транспортное средство. Теперь получилось некий гибрид, который и не пешеход,
1: и не транспортное,
0: средство. Но при этом, когда человек становится на самокат, он становится участником движения больше, чем пешеход.
1: Интересно.
0: Да. А когда он сходит с него, он уже пешеход. Вот тут вот очень тонкие моменты. И, к счастью, как говорит ГИБДД, в этом году с этими моментами не пришлось разбираться.
1: Да. А многим бы хотелось разобраться. Вот у нас здесь достаточно много гневных-то сообщений, которые говорят, что эти самокатчики,
0: Ну, у нас на самом деле есть и другие сообщения. Вот что нам пишут? Сергей пишет, транспортное средство не должно ездить по тротуарам, тротуары для пешеходов.
1: Вот.
0: Но мы вам ответили, что это не транспортное средство, это средство индивидуальной мобильности. А с другой стороны, Андрей защищает самокатчиков. Пишет, пока весь мир шагает в новое будущее, мы стоим на месте, если повезет, и изобретаем какие-то запреты. А, судя по всему, у Андрея есть опыт использования электросамоката, достаточно объемный. Вот мы все читать не будем, но очень много сообщений Андрей написал. Если захотите, то, пожалуйста, к нам в группу ВКонтакте, там есть комментарии. Но если выжимки, то можно сказать, что Андрей подчеркивает пользу и мобильность этого средства. Потому что, если ехать на машине, то, ну, относительно недалеко, да, по городу, то получается одно и то же время.
1: Что ты на машине, со светофорами.
0: Что ты на самокате. А если можно сократить маршрут, а в нашем городе это можно сделать не на автомобиле, да, а пешком, на велосипеде. Вот у меня даже как-то получалось на велосипеде с учетом сокращения маршрутов и с учетом возможности этого сокращения быстрее, чем на автомобиле. Потому что ты между террасами, ты перемещаешься, где ты, как правило, становишься на перекрестках, и там горит красный, либо пробки, еще что-то, то ты между террасами так чик-чик-чик-чик-чик по тропкам каким-то козьим, по кустикам. Понятное дело, что электросамокаты для этого не предназначены, и там они не ездят, хотя есть и такие экстремальные. Но все-таки у них больше выбор для вот той самой мобильности, когда они могут проехать там, где автомобиль не может ехать. Ну, с другой стороны, там и люди появляются. Короче, как обычно, с одной стороны, плюсы, с другой стороны, есть минусы.
1: И, собственно, минусов, как правило, считается, что больше. Ну, по крайней мере, пешеходы так искренне считают. И одна группа недолюбливает другую. Мне кажется, они никогда какой-то общий язык не найдут.
0: Слушай, ну, это же философия. Как только люди стали делиться на группы, так они перестали любить друг друга. При этом один человек в течение дня, он может переходить из одной группы в другую. Тут мы уже переходим в разряд психологии. Когда, с одной стороны, утром ты, допустим, автолюбитель, а вечером достаешь из шкафчика свой электросамокат, а он у тебя еще и прокачанный, и ты тут уже, пожалуйста, с одной стороны, тебе как автолюбителю не нравятся какие-то новые персонажи на дороге, а с другой стороны, вечером хочется и с ветерком, и прокатиться. Но, кстати, что я еще заметил, вот кроме того, что их на самом деле не так много, и на дорогах они не очень часто в Мурманске появляются, но те, кто появляются, у них аппараты стали как-то прям посерьезнее выглядеть. И это не только табуретка туда прилепляется. И у многих появилось вот

0: именно не те, кто арендует, а те, кто ездят на своем, да, и прокачивали всю зиму, появилась защита.
1: Ого.
0: И шлемы в том числе.
1: Шлем, наконец-то. А кто на связи? Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, Ольга. Я как бы ничего против не имею пешехода, ой, самокатчика, велосипедистов и тому подобное. Но когда они переезжают пешеходный переход, вот это для водителя немножко неприятно. Особенно, когда, получается, с дороги мы заезжаем во дворы, где идут тротуары, нас растут деревья. Я вот сама водитель, и я просто смотрю, я вижу пешеходов, я поворачиваю, велосипедиста не вижу. Но несколько раз была такая ситуация, что я не вижу водителя, ой, этих самокатчиков, но они вылетают же, они на скорости едут. И когда я поворачиваю, мне приходится резко тормозить, чтобы их пропустить.
1: Ну, понимаю.
2: Хотя,
1: вас.
2: Получается, я поворачиваю, я их не вижу, особенно если они по моему движению едут.
1: Да,
2: вот это
1: ситуация.
2: Вот больше всего убивает. Да, они не смотрят, что могут с дороги или со двора выезжать машины и могут просто их физически не видеть.
0: Слушайте, ну
2: им хотя бы скорость немножко.
0: Тем самым они нарушают правила дорожного движения.
1: Да,
0: и все-таки, конечно, ГАИ надо в этом плане работать и каким-то образом наказывать таких людей. И, очевидно, выводить это в общественное пространство, чтобы другим тоже было понятно, что наказание оно может быть.
1: Спасибо, Ольга.
2: Да, вчера, получается, у детского мира перекресток ехал не самокатчик, а этот веломотор, или как он там называется.
1: Электровелосипед у него был наверняка.
2: Да, электровелосипед, и получается, на пешеходном переходе, пока он подождал, загорелся зеленый свет, он поехал и выехал на дорогу, и по Кнеповичу поехал вверх по дороге. Вот, то есть получается пешеходный переход.
0: Фазы, да?
2: Он переехал и поехал дальше по дороге.
1: Ну, вот. Я вас понял, да. Я понял. Такое часто бывает. Спасибо, Ольга, что напомнили про эту проблему. Да, я вот заметил часто, когда сижу в автомобиле, что очень много, когда им удобно, эти товарищи, это касается, кстати говоря, велосипедистов, мы тут пешеходы. А когда нам неудобно, когда нам пешеходом горит красный, мы сейчас автомобилисты и по дороге чешут. Их постоянное, скажем так, маневрирование с дороги на тротуар, это делают и курьеры вот эти вот,
0: которые... А ты смотри, правила дорожного движения, что говорят?
1: Космонавты.
0: Если эти люди спешиваются, и там описано движение по пешеходному переходу, то да, окей, хорошо, пешком вы можете. Ехать вы не можете. Вот в
1: так
0: этом
1: они,
0: их,
1: в том-то и дело, что они не спешиваются.
0: В этом их нарушение. А то, что они меняют свою личину, здесь ничего плохого нет. Он может встать и катить его, но, к сожалению, не катит. Хотя, я вам скажу, что...
1: Ты неправильно понял. К тому, что вот он стоит на пешеходном переходе,
0: да,
1: но он не спешивается.
0: А должен.
1: Мало ли кто, кому должен.
0: Слушай, да, надо отдать должное, что, ну, как минимум половина из тех немногих, кого я видел, они спешивались. И это
1: тебе повезло. Приезжай в дальнюю Первомайку.
0: Это бросается в глаза.
1: Приезжай в дальнюю Первомайку. У нас есть там, они просто, их там буквально человек 5 по пальцам можно пересчитать. У нас там есть курьеры, которые развозят заказы из Пятерочки, из Магнита. Они все, я не знаю почему, они все время разговаривают по телефону. Ну, то есть, вот здесь идешь по улице, и слышишь, как кто-то орет. А оказывается, это курьер едет и говорит с кем-то по гарнитуре, и он просто так, и вот проезжает мимо. Так вот, они постоянно маневрируют, но не видят, что вот на тротуаре сейчас не очень. И раз с тротуара съезжают на дорогу. На дороге их надоело, им там красный. Они раз заезжают на тротуар, по тротуару продолжают движение. И все это на достаточно интенсивной скорости. И как человеку, который никогда не пользуется доставкой, кто все время ходит пешком, мне вот, честно говоря, они очень сильно не нравится это поведение. Знаешь, кто-то мне говорит, они же везут продукты людям, это же нужное дело, ты же сам будешь ими пользоваться. Нет, я не буду, сразу говорю.
0: Не, ну даже если пользоваться доставкой, хорошо же, когда огурчики приехали не кровавые.
1: В целом, да. Если он кого-нибудь собьет или его...
0: Так, напоминаем, 488-448, наш телефон, звоните по теме, высказывайте. Сегодня обсуждаем будущее введение запрета на передвижение электросамокатов в определенных зонах Мурманска, но в основном сразу скажем, что это прям не накрывает весь Мурманск, это только определенные какие-то части. В интернете все это дело описано. Ну и самый главный наш сегодня вопрос для водителей: на каких дорогах города вам встречались электросамокатчики?
3: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сеть парикмахерских «Черная кость» предупреждает. Последние числа августа разлетаются быстро. Успейте записаться на стрижку или другую услугу заранее, чтобы выбрать самое удобное время. В школу, на работу или просто для настроения будьте неотразимыми. Мужская стрижка 1000 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды 1600 рублей. Запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
6: Кажется, мне срочно нужен выходной.
7: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
8: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка – наша рыба. Качественное мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты. Продукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
10: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
0: Круиз-контроль.
1: Мужская стрижка, мытье головы и укладка 1000 рублей в сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на конец августа. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: 8.39, уже почти 8.40 в Мурманске. Сегодняшний круиз-контроль потихоньку набирает обороты. И мы сегодня обсуждаем электросамокатчиков. Казалось бы, тема достаточно такая наболевшая, потому что многие граждане имеют вопросы к данным товарищам. И многие граждане недовольны их поведением.
1: Хотя, с другой стороны, в Мурманске ситуация, она намного легче,
0: конечно,
1: чем в других городах. У нас и города погода ограничивает, и рельеф, и наша террасность. И, в принципе, не знаю, какое-то немножко другое отношение у нас между водителями, пассажирами, пешеходами там, и так далее. И вот тут, конечно, появляется новый персонаж во всей этой схеме. Это средства индивидуальной мобильности и люди, которые стоят за рулем этого средства. За эфиром поговорил с Федором. Вот давайте послушаем наблюдение Федора и его отношение к этим людям.
2: Тротуара съезжает, ему надоело стоять на красном, тротуара съезжает и по дороге полетел, правда, с правой стороны, но потом доезжает до какого-то определенного светофора, ему надо налево, он пересекает эти две полосы, подрезая всех. Вот это тоже бесит, потому что у него реакция намного быстрее, чем у машины, то есть он повернет быстро, чем машина. Машина так быстро повернуть не может даже. Когда я пешеход, меня раздражают иногда некоторые водители, когда я водитель, меня раздражают некоторые пешеходы, но самокатчики меня раздражают практически всегда, хотя я не против них.
1: Вот, не против? Ну, слушай, я не знаю.
0: Это моя позиция, кстати говоря. У меня самокатчики, они умудряются раздразить всех, и водителей, и пешеходов. Все имеют к ним какие-то определенные претензии.
1: Любое что-то новое в момент привыкания, оно вызывает раздражение.
0: Я могу вот сказать честно, я человек, который на все старается смотреть в историческом, в глобальном разрезе. Вот, возможно, мне...
1: Так, ну ладно, что, с чем ты сравниваешь? Когда люди
0: я считаю,
1: все
0: что...
1: скачут на лошадях, а они на пони?
0: Да. Я считаю, что самокаты — это глобальная ошибка человечества, это тупик человека, как мини-диски. И когда мы осознаем это, они точно так же быстро исчезнут. Вот как они быстро ворвались в нашу жизнь, и мы обалдели, точно так же они исчезнут. Это глобальная ошибка человечества, и их быть на городских улицах не должно. Зачем изобретать велосипед? Он уже изобретен до нас. Велосипед это
1: тут
0: супер.
1: Тут не надо крутить педали, вот в чем дело.
0: Да, вот надо. Некоторым... У меня был в этом отпуске такой сюжет, когда я просто посмотрел, такой думаю, да боже ж ты мой, тебе уже вот ты остановился в шаге. Ехал очень тучный мужчина, прямо очень сильно тучный мужчина на электровелосипеде по берегу Финского залива. Чудесная погода, легкий бриз с моря. Я думаю, ну вот нормальный бы велосипед, вот чтобы ты хоть немножечко калории совмещал бы, приятное с полезным прогулку.
1: Ну там-то тоже подкручивать педали приходится.
0: Нет, у него прям не надо.
1: Прям вообще не надо.
3: Да, он просто вот
1: такой. Человек готов был. Ну, сделал свой выбор, что поделать.
0: Сделал свой день.
1: Так, смотрите, но не только нам пишут о том, что все против, есть и другие мнения. Алексей, например, мне больше нравится предложение: в Мурманске создадут инфраструктуру для безопасного использования электросамокатов в городе. Отдельные от тротуаров дорожки для СИМ, парковки на проспектах внутри газона, под кронами деревьев для прокатных, где возможно расширить тротуары, чтобы было безопасно поместить отдельные дорожки для средств индивидуальной мобильности, отдельные от тротуаров. Образовательная программа и контроль сотрудниками полиции за соблюдением пользователями СИМ безопасности движения. Такие предложения у Алексея логичные, да.
0: Гладко на бумаге, да, вокруг овраги.
1: Реальные. Ну, пожалуй, что и нет. Для того, чтобы вот это сделать, мы вот для автомобилей-то не можем себе по-нормальному расширить и либо по-нормальному разрисовать все это дело, что у нас имеется. Пример, допустим, улица Гвардейская, выезд на Полярной Зоре. Посередине нанесли разметку, два автомобиля, более-менее современных, они не помещаются так, чтобы один направо поворачивал, а другой там налево, либо прямо.
0: Ну,
1: да?
0: Так на многих улицах, кстати.
1: А вот в обратную сторону, когда два автомобиля там не въезжают, там точно такое же пространство отведено. Зачем это сделано? Как? В чем умысел? Надо думать.
0: На самом деле, то, что говорит Алексей, это вполне дельно. Я бы подписался под этим. Но
1: это должно быть в системе. Все должны принять...
0: Дело в сроках реализации. У нас вон тут главная площадь города перекопана сколько уже по времени. Представляешь, сколько будут расширять тротуары? И где самое главное? Нужно это будет сделать. Это нужно будет сделать гораздо больше, чем на проспекте Ленина. И Кольский же еще есть. Он же с какой длины? Километров 8, наверное, как минимум, и так далее. Это огромный объем работ, и откуда взять на это средства, я думаю, что в ближайшие годы вряд ли такое возможно.
1: Что это не обсуждается. Предложение хорошее, несите деньги, Алексей. Если у вас есть предложение, и кроме того, комментарии по нашей теме, то пишите во ВКонтакте, звоните 488-448, а также через приложение, через наш сайт, там тоже можно прислать голосовые через приложение и буквенные сообщения через сайт.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Черная кость. Успей занять свое место, чтобы выглядеть безупречно. Последние числа августа. Время повышенного спроса. Не ждите остатков в расписании. Записывайтесь на удобное время уже сейчас. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Папа плюс сын 1500 рублей. Выбирайте мастера, день и время. Вконтакте, через сайт и приложение. Телефон 207050.
0: Круиз-контроль. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
3: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный образ к новому учебному и рабочему сезону. Запись 207050.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: 8.51 в Мурманске. Адам Ламберт под ритмом, об этом и поет. А мы по впечатлениям от сегодняшних комментариев по поводу самокатчиков. Какие тут только слова не звучат. Александр вот предлагает по голове бить.
1: Так, да, что, да, процентов 80 их не имеют ни совести, ни порядочности. Их надо, как Слава сказал, с ними это сделать, чтобы якобы мозги появились. Жестко пишет Александр, зато правда сейчас начнут возмущаться. Мол, они хорошие, порядочные, но как встанут на самокат, так все, человек не человек. Я за очень жесткие ограничения, пишет Александр. А, такая позиция имеет место быть, и она достаточно весьма популярная, но есть и еще другие мнения о том, что так давайте уже что-нибудь не кроме ограничений сделаем. Напомню, что у нас в Мурманске с 1 сентября начнут действовать ограничения. Они касаются непроезжих частей. Это в основном территории возле памятников, кроме того, какие-то парковые зоны, что еще? Вот пешеходные улицы, дорожки там и так далее, на них они есть во всех округах города, такие ограничения, надо сказать, что жесткими их не назвать. Но это, конечно, снимет напряжение в отношении пешеходов к электросамокатчикам. Должно, если это будет работать. Для того, чтобы это работало, одних значков о том, что нельзя туда на электросамокате заезжать, как кажется, будет недостаточно.
0: Вообще, на самом деле, много чего недостаточно. Вот, например, у нас вдоль проспекта Ленина сделали отдельную дорожку для велосипедистов и самокатчиков. И поскольку по Ленина я достаточно часто хожу, я много раз наблюдал такую картину. Абсолютно, скажем так, свободная велодорожка. И вот эта вот дорожка выделенная. Никто вам не мешает по ней ехать, но самокатчики свободно чешут по пешеходной части.
1: А я видел другую картину.
0: Пешеходы по ней.
1: Пешеходы по ней.
0: Это особенно выходные, когда все выходят гулять,
1: видимо,
0: это часто бывает.
1: Видимо,
0: я согласен.
1: Потому что это люди.
0: Ну вот я видел картину, когда была обратно. То есть полностью свободно. Я согласен, часто многие выходят туда, и это просто. Я бы на месте самокатчиков тоже бесился. И это очень странно. Я никогда туда не захожу. То есть выделили им? Да ради бога, у нас широкий тротуар, хватит места.
1: Ну что, мир не идеален. Давайте еще послушаем немного музыки, и потом будем подводить итоги этой темы. И что? И посмотрим, что там, как у нас. Кто за, кто против, а кто на самокате. Yeah.

0: Финишная прямая сегодняшнего круиз-контроля. Целый час ломали копья по поводу самокатчиков. А все в связи с тем, что в Мурманске вводятся некоторые ограничения на использование электросамокатов в определенных зонах. Начнут эти ограничения действовать с 1 сентября текущего года. Ну и под ограничения под эти попадут также гироскутеры и моноколеса. В основном это парки и скверы города в самых разных районах нашего города, а также и области вокруг памятников.
1: Да, например, вот памятник Алёше.
0: Да,
1: вот там. В общем, это ограничения, они касаются в первую очередь пешеходов, как по мне, потому что именно там могут конфликтовать электросамокатчики и пешеходы. По отношению к водителям никаких ограничений нету. Нам надо быть готовыми, надо, ну, наверное, все-таки как-то, как и просто водителям с водителями меньше раздражаться, потому что с одной стороны Федора понять можно, он вот недавно у нас звучал в эфире, который говорит, я когда пешеход, меня раздражают водители. Когда водитель, меня раздражают пешеходы. И появились новые персонажи, которые меня раздражают и как водителя, и как пешехода.
0: Всегда.
1: Всегда, да. Но что хочется отметить. Вот если посмотреть действительно свысока, со стороны, и вспомните, у меня был пример, я был в Париже, во Франции, тут сколько, уже лет 6-7 назад, наверное. И я видел, что там происходит. Именно с самокатами. Яркий пример — это когда возле любой станции метро они сотнями валяются.
0: Валяются.
1: Их просто людям приходится, они идут, и это и дорожки, и парки, и скверы. Конечно, мы до этого стараемся не довести ситуацию, и у нас, особенно на севере, у нас здесь это получается, зима наступит, и как бы проблема решена, да? А с другой стороны, и азиатский путь, которые тоже как бы непонятны, где это включено в движение. В общем, мы, как обычно, стоим посерединке. К счастью, что мы вот на этой серединке стоим и несколько отстаем. Учимся на ошибках других. И, как по мне, вот эти ограничения, вот если бы их ввели еще в прошлом году, они были бы даже более своевременные. А так хорошо, в принципе, что их вводят. Территории понятны. Как это все будет соблюдаться, мы посмотрим. Еще наверняка вернемся в нашем круиз-контроле к этой теме. И самое главное, и это очень радует, что у нас, к счастью, нету, как минимум этим летом не было, и тут этого, надеюсь, не будет, серьезных ДТП со средствами индивидуальной мобильности. И с участием просто людей, и с участием автомобилей. Все-таки как-то, мне кажется, у нас вот стали более осознаннее. Я еще раз повторю, что стало больше людей, которые на своих собственных электросамокатах, но они в каком-то экипе.
0: А Фил написал: самокат — отличное средство передвижения. Если абстрагироваться от нашего города, например, взять, в пример, СПБ, то очень удобно от, допустим, станции метро до дома стартануть пару километров, даже с пакетом продуктов, а не пешком это преодолевать. Здесь то же самое. Очень удобно от точки А переместиться в точку Б. Дело все в том, что мы от удобства переходим к разговору о том, насколько люди, которые вот это вот удобство пытаются практиковать, насколько они соблюдают правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности, насколько они соблюдают правила дорожного движения. Опять же, есть вот сегодняшнем, в середине примерно круиз-контроля мы заговорили об этом. Есть пешеходные переходы, которые называются переходы, а не переезды. Очень часто вижу людей, которые там переезжают.
1: Все в очередной раз упирается в культуру. Mm-hmm. Давайте соблюдать культуру бытия, соблюдать правила дорожного движения и вот новые введения туда по поводу средств индивидуальной мобильности, и все будет хорошо. Но к этому мы еще вернемся. Будем следить за этой темой.
0: Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка — 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. 20-70-50. Что, Макс, говорим тебе пока.
1: Да, спасибо. Через час вернусь с новостями. И в ближайшее время в прямом эфире здесь к Вячеславу Каверину присоединится Гоша Симонов.
0: Да, шоу «Двое против сна» уже не за горами, а уже фактически здесь.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Еще не так давно на улицах можно было встретить столько возрастных женщин и мужчин с лыжными палками, но сегодня уже большое количество молодежи бодро семенят по дорожкам. Это называется скандинавская ходьба. Или второй вариант названия – северная ходьба. Удивительно, что до сих пор некоторые относятся к этому виду активности с улыбкой, считая его пенсионерским фитнесом. А зря. И вот оно, новое исследование, которое доказывает, эти палки способны навести порядок не только в мышцах, но и в голове. На 104.5 рубрика «Две минуты с пользой». Микрофон Соня Баженова. Скандинавская ходьба зародилась в Финляндии еще в 30-х годах прошлого века как летний метод тренировки лыжников. В 90-х она стала массовой, но до нас дошла относительно недавно. Главная фишка – использование палок, которые позволяют задействовать до 90% мышц тела, превращая обычную прогулку в полноценную кардиотренировку. Что же говорят ученые? Исследователи взяли группу людей, страдающих депрессией, и разделили на две группы. Одна занималась скандинавской ходьбой, другая – нет. Результаты поразили. Ремиссия случилась у каждого второго скандинавца, назовем спортсменов так. К концу 8-недельного исследования примерно у 50% участников наступила стойкая ремиссия депрессии. Во-вторых, это безопасно и не травматично. Участники получили ощутимую пользу для психики без каких-либо травм. Это особенно важно для тех, кому тяжелые нагрузки противопоказаны. И главный результат – это снижение тревожности. Уровень этой самой тревожности падал гораздо быстрее, чем при обычной ходьбе, например. Как ходить с палками правильно? У нас есть в Мурманске специалисты, которые как раз обучают технике, проводят тренировки в той же долине уюта и уже участвуют в соревнованиях со своими подопечными. Если же вы хотите самостоятельно ходить с палками, помните простые правила. Просто волочить палки за собой бесполезно. Запоминайте базу. Спина прямая, плечи расслаблены и опущены. Противоход. Когда идет вперед левая нога, вперед идет правая рука и наоборот. Движение от плеча. Рука должна двигаться как маятник. Не сгибайте руки сильно в локтях. Должен быть толчок. Палка ставится под углом, не впереди себя. Вы должны на нее опираться, чтобы протолкнуть тело вперед. И обратите внимание на ладонь. В момент выноса руки назад ладонь должна разжиматься. Палку держит специальный ремешок. Он же темляк. Скандинавская ходьба – это отличная альтернатива душному спортзалу и даже психологу. А еще легальный повод выйти из дома, завести новые знакомства и ощутимо поправить здоровье без таблеток. Кстати, а как вы относитесь к такому спорту? Считаете ли, что скандинавская ходьба – это крутая и доступная нагрузка? Или по-прежнему уверены, что слишком уж смешно это выглядит? Уж лучше спортзал. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой». Двое.

0: Песня про огонь звучит в эфире Power Hit Radio, и Гоша Симонов как раз под эти звуки появляется в студии. Гоша, здравствуй.
1: Здравствуй, Слав. Здравствуйте, друзья. Про электросамокаты говорили в предыдущем чате.
0: Да.
1: На самом деле у меня с электросамокатами связано много мыслей. Каждое
0: Какие
1: лето
0: мысли?
1: Я думаю о том, чтобы приобрести, но вот все как-то не решаюсь, вот что-то меня останавливает. То ли пешеходная культура, то, что вот я слышал в эфире, вы говорили, периодически на дорожке выходят для самокатов.
0: Такое явление, к сожалению.
1: Да и в принципе самокаты дискредитированы, когда вот видишь странных подростков, которые по два, иногда по три человека могут быть.
0: По
1: там.
0: Три тоже.
1: Да. Да и райончик у меня не особо приспособлен. У меня с электросамокатами есть новость интересная. Ой, не новость, а история.
0: Ну, для нас это будет новость, потому что я не слышал раньше, чтобы ты рассказывал истории про самокаты.
1: А история про то, как меня на электросамокате чуть не сбила Диана Арбенина.
0: Как это было?
1: А мы, значит, с другом шли на свадьбу, это было в Питере. А мы шли, прогуливались по, ну, мимо одного из каналов, и тут я вижу, что ко мне несется вот какой-то силуэт.
0: Очки ты снял, я так понимаю.
1: Да. Еле-еле я успеваю увернуться вслед от этого силуэта в сторону меня и друга летит слово «Дарасы».
0: Ага.
1: Ага, вот. Я присматриваюсь, вдруг присматривается. Он поворачивается, а у него зрение хорошее, в отличие от меня.
0: Так.
1: И он говорит: «Чел, это нас что, Диана Арбенина обматерила?»
0: Так она вас ничуть не сбила, она вас обматерила.
1: И чуть не сбила, ну, меня. Я говорю: «Да, действительно, я думал, мне показалось. Вот круто».
0: Так вы, а вы в ответ ничего?
1: Нет, нет, мы просто, воу, звезда на нас ругнулась, как же здорово.
0: Как вот меняет все контекст, друзья. С одной стороны, вы будете возмущаться, если вас кто-то на самокате обматерит, если это будет обычный человек, но если это кто-то вот оттуда,
1: да,
0: со сцены.
1: Ну, может быть, она на выступление спешила.
0: Вот человек, я вот сильно сомневаюсь,
1: что на электросамокате вряд ли.
0: Что это входит в райдер какой-нибудь звезды, что человек едет, вы, пожалуйста, мне самокат предоставляете, я приезжаю к вам выступать. Вот и весь, да, мой райдер. Там, скорее всего, все-таки, поскольку у нее группа есть музыкантов, они все вместе путешествуют. Это, скорее всего, комфортабельные автобусы. Какие-нибудь Toyota, Alphard.
1: Может быть, но мы не знаем.
0: Да, слушай, действительно потрясающая история, когда ты можешь в любой ситуации вернуть разговор. Да ваши самокаты, это все фигня. Меня вот, например.
1: Звезда чуть не сбила, я обругал.
0: Но вот, честно говоря, в Питере может всякое быть. Это все-таки город, где звезда со звездой говорит на каждом углу. Фактически там очень много разных знаменитостей, которые, ну, тоже люди, они тоже пользуются всеми...
1: Да, вполне себе. Если у
0: благами цивилизации.
1: Если как-нибудь будет тема про бары, расскажу, как встретил актера из «Убойной силы».
0: Ой, актеров из «Убойной силы» я тоже встречал в Крыму в начале 2000-х. Тебя Александр предупреждает: Гоша, не делай опрометчивый шаг, не покупай электроерунду.
1: О как. Но на самом деле мне было бы удобно. Я вот считаю, что я посчитал, сколько я трачу примерно на такси, сколько трачу на общественный транспорт. И, знаешь, электросамокат бы быстро это покрыл.
0: Окупил бы.
1: Окупил бы, да. Окупил бы. Потому что чуть быстрее, чем на автобусе, чуть медленнее, чем на автомобиле.
0: На самом деле проезд в общественном транспорте сейчас же дорожает, причем такими темпами, знаешь, серьезными.
1: Да.
0: Последнее подорожание было, по-моему, процентов на 16 сразу.
1: Я вспоминаю детство, когда троллейбус стоил 10 рублей, автобус 11, и как будто ощущение, будто я сам себе это выдумал. Настолько это выглядит нереалистично.
0: Да ладно детство. Он буквально совсем недавно стоил 35 рублей, а сейчас 53, простите. 57 в маршрутках. Ну что, переходим мы уже все-таки к музыкальной части. Наговорились, хватит. Впереди, как всегда, не только разговоры, но и отличная музыка, отличные рассказы о погоде, отличные рассказы о ситуации на рынке недвижимости Мурманска в программе «Районы, кварталы». Сегодня, как и всегда, в рамках рубрики «Золото чартов» отправимся на вершину одного из хит-парадов планеты. Страна у нас тоже сегодня запланирована интересная. Очень много в последнее время разговоров о том, что там вид на жительство, дескать, дают, просто за красиво живешь. Никаких особых требований нет. Ну и, естественно, рубрика «Фактомат», наша игра, все факты, касающиеся 6 августа, тоже там будут, будем и мы. Гоша Симонов, Вячеслав Каверин, «Двое против сна» здесь.

0: Реклама. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Опять интернет глючит.
2: Танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты ж программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
7: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
8: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
7: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
8: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, при тройке 000.
9: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
11: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
12: 488-442. Самый болтливый наряд ДПС. Двое против сна на Powerhit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ДПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Итак, друзья, сейчас в городе уже плюс 12 градусов. Вчера мы к этому числу шли достаточно долго, а сегодня вот, пожалуйста, в 9 утра. Причем в 8 утра тоже было плюс 12. Пока мы остановились, немножечко подзатянуло облачностью. Северо-западный ветер, 4 в порывах, 10 метров в секунду. Но не надо отчаиваться. Это подзатягивание тучами мурманских небес. Оно ненадолго. Где-то ближе к середине дня, часам к 15, прорехи в облаках начнут появляться, и температура достигнет заданных синоптиками значений.
1: Что знаешь, как человек, который вот только зашел в студию, ну, относительно недавно, могу сказать, что хоть и теплее, как будто бы по градусам, но по ощущениям прохладнее, чем было вчера.
2: Да. А мне наоборот показалось, когда я утром в 6 утра шел, ветер просто не такой сильный был в 6 утра, как вчера. В 6 утра. И, соответственно, когда меньше задувает, ощущение, что, ну, хорошо. Облачность с прояснениями погода сегодня в течение дня. Мы уже и прояснения видели, и облачность сейчас наблюдаем. Но, тем не менее, осадков сегодня не обещают. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 14-16 тепла. Больше всего просветов будет наблюдаться в вечеру. Такое часто, кстати говоря, этим летом бывает, что весь день такой пасмурный, хмурый, а потом раз вечером, и все нормально. Спонсор прогноз погоды представляет Компьютерную Академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Период отпусков в Мурманске традиционно влияет на местный рынок недвижимости сильнее, чем в других городах.

0: городах страны.
1: К тому же сейчас давление на рынок оказывает ключевая ставка. О влиянии ее постепенного снижения рассказал эксперт программы Алексей Крупин.
2: Ставка большая, но все равно вот начинали-то как мы год. То есть заканчивался 25-й год, мы были на уровне 19-20%. Сейчас 14. В среднем процентная ставка по кредиту, если брать в среднем по Мурманску, по банкам, в районе 18,5-19%. То есть это уже не 25, не там, даже не 23, это уже более-менее комфортно.
1: Дело в том, что сегодня ипотечный кредит не закрывает большую часть сделки, как это было раньше.
2: Отмечу, что в основном используют ипотечный кредит в сделках с большим первоначальным взносом. То есть кредит используют как добор до вот окончательной цены, чтобы приобрести объект. Много сделок с наличными деньгами, вклады стали не такие привлекательные, и, соответственно, сделок с наличными деньгами достаточно. Конечно, большое количество сделок с льготными ипотеками. У нас арктическая работает, семейку продлили, семейную ипотеку. Но это больше всего завязано на новострой или загород.
1: Еще один важный момент – влияние на вторичный рынок рынка новостроек Мурманска, который без сомнения растет. Алексей Крупин отмечает, разнополярность этих рынков, которая пока исключает взаимное давление.
2: По сделкам, которые проходили в нашей компании, могу заявить прямо на 100%, все объекты, которые были у нас проданы в новостройках, в различных ЖК, у различных застройщиков, все, что продано в новостройках, это арктическая ипотека. То есть это в основном арктическая ипотека, ну или семейная. Это практически 95%. Остальные 5% это наличные деньги, но с использованием каких-то видов рассрочки от застройщика. Классической ипотеки там нет. Соответственно, если мы говорим, забрала ли новостройка у нас клиентов со вторички. Я бы так пока не говорил, потому что с Арктикой во вторичку в Мурманске не зайти. Ну и с семейкой тоже. То есть семейная ипотека для Мурманска тоже невозможна, только для городов, где мало стройки. А стройки у нас в Мурманске сейчас достаточно.
3: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
4: «Двое против сна». Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас Армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания Армата. Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
7: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
8: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
9: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru. Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
0: Двое против сна. Они уже выспались или очень хорошо притворяются?

0: золото чартов.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» приглашает слушателей Power Hit Radio за подарками Сомова 11. Мы вас приглашаем в короткое музыкальное путешествие. Сегодня летим в Латинскую Америку, в страну, которая является одной из беднейших стран этого, можно сказать, не континента, этой части света. Вот так.
2: Да, но вот как ты говорил, учитывая, насколько просто там получить ВНЖ, возможно, все изменится.
1: Ну, возможно, возможно. Приедут туда люди, у которых есть деньги, но нет ВНЖ. И там все изменят.
2: Снова я делал домашнюю работу касаемо страны. И в этот раз снова факты про то, как животные воюют с людьми, но на этот раз не с футболистами.
1: А с кем?
2: В этот раз попугаи против полиции. Дело в том, что там их очень много, попугаев.
1: Как у нас чаек.
2: Да. И они любят видеть гнезда на столбах линии электропередачи. Из-за этого случаются короткие замыкания. Полиция пыталась бороться с помощью рогаток, сбивали гнезда. Попугаи в ответ подсказка ругались по-испански на полицейских. Ну и конфликт временно заморожен. Возможно, слишком уязвились полицейские. Возможно, попугаи шутили на нехорошие темы. Кто знает.
1: Про их маму.
2: Может быть.
1: Слушай,
2: осуждаем тут
1: такое. Подсказка так себе, потому что на испанском говорят во многих странах. Кроме одной, Бразилии. Или говорят на португальском.
2: Все, круг сузился. Итак, более того, данная страна один из крупнейших поставщиков сои.
1: Вообще ни о чем.
2: Так что, если вы веган, вегетарианец, то скажите спасибо.
1: Этим товарищам.
2: Этим товарищам, все верно. Ну и об интересном. Есть там военный флот, хоть нет и выхода к морю.
1: Ну, он не держит на всякий случай.
2: Да, но он бороздит реки, озера по кругу патрулирует. Вот, да, это не одна, кстати, страна в мире такая. Более того, последнее, что хотелось бы сказать, интересное. Там можно записаться на дуэль.
1: На госуслугах местных.
2: Ну, вот почти в МФЦ. Записаться на дуэль и зарегистрироваться, внимание, как донор крови.
1: А, вот оно что.
2: Да. Ну, что, если не спасти, ну, хотя бы...
1: Неплохо.
2: Там дежурят врачи
1: интересная.
2: Во время дуэлей. Врачи дежурят, и они готовы либо откачать из вас все, что осталось, если вы проиграли, либо спасти вас.
1: Прикол, конечно. Мы сегодня в Парагвае, друзья. Если вы вдруг не догадались, а вы наверняка не догадались, потому что где ж такое еще вообще видано. Итак, в Парагвае, как во многих других, кстати, странах Латинской Америки, популярна сейчас композиция под названием «Супер Эстрелья». Поет ее певица Айтана. Айтана — это такая красивая девушка. Поет она о своем парне, устоять перед чарами которого она не может. Она просто восхищается им и говорит, что «Ой, он просто суперзвезда». Собственно, с испанского «суперзвезда» так и будет. «Суперстрелья».
2: Напоминает какие-то, вот знаешь, карьерные качели, музыкальные качели Тейлор Свифт. Вот я теперь жду, когда они расстанутся, она выпустит еще более крутой трек.
1: Они не расстанутся. Ты что, такая свадьба была, столько денег вбухано.
2: Да. Просто про ту же Тейлор Свифт была теория, что она специально находит отношения и выходит из них, чтобы были эмоциональные качели и были новые песни.
1: Были дровишки для творчества, но нет. Итак, Айтана, «Суперстрелья», номер один в чарте Spotify Парагвая. Давайте слушать эту прекрасную композицию.
0: Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта.

0: Ну что, друзья, мы сегодня в Парагвае, и звучит песня певицы Айтаны, ее полное имя Айтана Аканья Моралес, испанская поп-певица, автор песен и актриса, вот для краткости просто Айтана. Песня, кстати говоря, суперзвезда, суперэстрелья, не новая, вышла она еще в мае 2025 года. Ну вот, до Парагвая докатилась только сейчас, и они просто боготворят эту песню, слушают ее с утра до ночи буквально, и нахваливают.
1: Ну, друзья, если вы так же, как и я, слышите «Супер Австралия», то, как говорится, ставьте лайк.
0: Да. Сейчас очень модный тест, где людям дают послушать электропианино, которое произносит какую-то фразу, и кому-то слышится, где что-то там, это я, а кто-то слышит, где ты. И вот выясняют люди, вот как раньше с платьем, какого оно цвета, сейчас выясняют, кто что слышит. И у меня вот уже есть различия. Я слышу там, это я, а моя жена слышит, где ты. Вот
1: мне нужно тоже будет пройти тест, когда мы включим музыку. Еще один факт о Парагвае. В столице Асунсьоне.
0: Асунсьон, есть такой город.
1: Можно найти более 7 улиц, названных в честь русских эмигрантов.
0: Вот я же говорю.
1: Донские казаки, офицеры, которые воевали за Парагвай. Им даже поставили памятник. Вот так, русский след в самом сердце Южной Америки.
0: Я не знал. Ну ладно, будем теперь знать. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Хотите массаж головы в подарок? Просто скажите заветное слово «радио» при записи на любой вид массажа. «Философия тела» — это индивидуальный подход, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35.
1: Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.
2: Вдвое против сна на Power Hit Radio. Реклама.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
9: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
10: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
2: Утренний шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Фактомат. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк. Северное сияние». Спеццены на отдых в коттеджах в августе. Прямо сейчас разыгрываем электронный сертификат на посещение парка животных. Сегодня у нас четверг, и обычно по четвергам мы имеем два приза. Но поскольку первый розыгрыш был в 7.50, и кто раньше встал, тому и тапки. И первый приз у нас уже ушел товарищу, который выиграл в рубрике «Откуда звук». Сейчас разыгрываем сертификат на посещение парка животных на двоих. Сертификат электронный. А вот телефон обычный 488-448. Набирайте прямо сейчас для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше. Времени это много не займет. Да и, собственно, умственных каких-то усилий тоже много не понадобится. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Андрей.
0: Андрей.
2: А участвовали вы, Андрей, раньше в автомате?
0: Бывало ли у вас такое? Обнаружили ли вы себя где-то посреди?
1: Участвовал давно.
0: Давно уже да. Это было. Надо освежить в памяти те самые ощущения и самое главное чувство победы, знаете. Желаем вам в любом случае успеха. Итак, сегодня, как и всегда, факты о дне, о сегодняшней дате. Правда, каждый день дата разная и разные факты. Соответственно, вам что нужно будет делать? Вам нужно будет слушать внимательно подробности. Вот не надо делать приемник погромче. Это будет мешать нам наоборот. Будем слушать странные звуки оттуда. Так. И в этих подробностях мы можем кое-где приврать. Ваша задача вовремя распознавать ложь и говорить «да» или «нет». Врем мы или нет. Готовы?
1: Готовы.
0: Постараемся все 8 наших вопросов задать за 2 минуты. Поехали.
2: 6 августа по народному календарю день Бориса и Глеба, который также называли Полихопна или Летняк. В этот день нужно было убраться дома, чтобы отгородиться от зла.
1: Да.
2: Нет, к сожалению, уборка была плохой приметой, можно было вычистить из жизни деньги. Вот сегодня отмечается день подкаблучника. В эфире Powerhit Radio как раз была программа «Двое под каблуком».
0: Когда-то. «Двое под каблуком».
1: Было.
2: Да, да, действительно, было. Программа такая выходила и была приурочена к Международному женскому дню. В этот день открылся первый в истории венецианский кинофестиваль. Первым показанным фильмом на нем был «Мио, мой Мио».
0: Помните такое кино? «Мио, мой Мио». А был ли он там?
1: Был.
2: Нет, актерский кинодебют Кристиана Бейла был гораздо позже. В 1926 году в этот день женщина впервые переплыла Ла-Манш. Это была Элизабет Ла-Манш, в честь которой и назван пролив.
0: Могло быть такое?
2: Нет, назвали гораздо раньше, а это была Гертруда Эдерли. 6 августа в компьютере Next была создана первая в мире веб-страница. Находился компьютер в ЦЕРНе, в Межгосударственной научной организации.
0: ЦЕРН. Там сделали первую веб-страницу, первый сайт, можно сказать. Да или нет?
1: Да.
2: Да, действительно, ЦЕРН, кстати, знаменит еще большим адронным коллайдером. В 1965 году в Англии выпущен 5-й альбом The Beatles «Help». Легендарная их песня «Tomorrow» была в этом альбоме.
0: Может быть, такое? Да.
2: Нет, наоборот, такой песни у них не было, зато была песня «Yesterday». И она действительно вышла в альбоме «Help». Сегодня празднует свой день рождения режиссер М. Найт Шьямалан. Одна из его работ – «Триллер про деревья».
0: Может быть, такое? М. Найт Шьямалан.
1: Да,
2: это был фильм «Явление». В этот день родилась актриса Вера Фармига. Она сыграла знаменитого демонолога Лоррейн Уоррен.
0: Как вы по демонологам вообще?
2: Да, действительно, роль ей это досталась в серии фильмов «Заклятие». Да, весьма смотрел? Пугающих. Скоро, кстати, новая часть выйдет.
0: Да у них, по-моему, 800 частей. Итак, Андрей, я вас всячески поздравляю.
2: Сколько там правильных?
0: 4-4. Это классика.
2: Заявка на успех.
0: Любой водитель полноприводного автомобиля скажет, 4-4 – это солидно. Это круто. Вот, кстати говоря, по поводу фильма «Мио, мой Мио». Это малоизвестный факт, и знают его только такие киноманы и кинолюбители, как мы с Гошей. Но в этом кинофильме, еще будучи ребенком, снимался будущий Бэтмен Кристиан Бейл.
2: Да.
0: И этот фильм показывали...
2: советский, частично.
0: Его снимал советский кинорежиссер, и этот фильм показывали в советских кинотеатрах. Но он был, естественно, естественно, гораздо позже, чем открылся первый в истории Венецианский кинофестиваль. Все, пока, Андрей, не кладите трубку, будем записывать карандашом вас. Второй игрок сыграет только через час, и вот только через час станет ясно, победил Андрей или нет. И хотим напомнить, что спонсор рубрики «Аврора Парк» — «Северное сияние». Это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки.
2: myaurora51.ru 911-370-27. Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Макс Байков снова в студии, возвращается уже с новостями.
3: Да, день добрый. Это новости на 104.5. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5, магнитно-резонансная томография, мощный инструмент на страже вашего здоровья. А теперь к новостям. Ну вот скажите, мэр какого города может...
2: Похвастать?
3: Ну, даже не похвастать, тут наоборот, предупредить в полночь о том, что «ребята, будьте осторожны, я увидел медведя». Так вот, да. В районе Солнечной Сопки ходит медведь. Глава Мурманска Иван Лебедев написал у себя на странице в ВК: «Мурманчане, на въезде на Солнечную Сопку перед моим автомобилем выбежал медведь. Пожалуйста, будьте осторожны, прогуливаясь в этом районе. Специалисты уже предупреждены», написал у себя во ВКонтакте мэр нашего города. Ничего Иван себе. Лебедев. Ну, это все было ближе к полуночи. Потом была опубликована фотография красивого Мурманска сверху. Фото медведя не было. Я, кстати, всем рекомендую, совсем не оценены дурачок, недооценены социальные сети нашего мэра. Там очень, там не так много людей, но порой всплывают вот такие любопытные, интересные вещи. Вот так, чтобы совпали мэр, сопка, медведь, и это ближе к полуночи. Ну, это, знаете, наводит на мысли, это любопытно.
4: Либо так, либо заплутавший рыбак.
2: Может быть.
3: Либо все-таки это сделано для развития социальных сетей.
4: Фури, рыбак.
3: Слушайте, но все реально, да, где-то медведи что-то где-то ходят. И я в этом сезоне возле, ну, последствия медведя видел возле водопада на Титовке, буквально в 3 метрах от водопада. Людей при этом там куча, все, и там же постоянно кто-то есть.
2: Угу.
3: Все едут туда, обратно.
2: Посмотреть на
3: где-то
2: водопад.
3: Люди в кустах сидят, у них стол стоит, там палатки стоят, это. А здесь такая, и до меня видно, что уже кто-то и видел, и наступил туда.
2: В медведя.
3: Человеческой ногой.
2: Да.
3: В общем, да. Ну, надо быть внимательными. Они у нас, слава богу, не агрессивные.
4: Ну да, но можно случайно устроить пикник медведю, поэтому...
3: Можно, но не нужно. Следующие новости касаются молодежи. Юные северяне стали чаще пользоваться пушкинской картой. Как сообщает Мурманский вестник, с начала года более 22 тысяч жителей Мурманской области посетили культурные события по этой самой карте. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В афише региона представлено свыше 1500 мероприятий от Мурманска до отдаленных населенных пунктов. Наиболее востребованные — это, понятное дело, спектакли, мастер-классы, экскурсии, и квизы, ну и также тут не указано, конечно, но я думаю, что и кино. Напомню, пушкинская карта позволяет молодым людям от 14 до 22 посещать культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Ежегодно на карту начисляется 5000 рублей.
4: Ну, мне, знаешь, даже обидно, что вот
3: что
4: молодежь вроде как официально до 35.
3: Но ограничили до 22.
4: Ограничили до 22,
3: потому что зарабатывать деньги.
4: Потому что я бы вот с удовольствием сходил и
2: в музей.
4: Да, и в
3: музей,
4: и там, и в театр, да куда только не.
3: На халяву хлоркотворок.
4: Это правда.
3: Да.
2: Слушайте, ребят, я как человек, который застал еще те благостные времена, когда бесплатно все было абсолютно почти вокруг для обладателей действующего военного билета, мне ваши рассказы только, знаете, как бальзам на душу. Продолжайте платить деньги. Ну, я просто, для меня весь общественный транспорт был бесплатный. Входы во все музеи. Даже,
4: вы, Вячеслав, любите позлорадствовать, я смотрю.
2: Даже в платный туалет я бесплатно заходил. Единственное, что требовалось показать, это...
3: Пробежать.
2: Военный билет, и все. Вот тогда у меня были еще для военнослужащих все бесплатно.
3: Слушайте, музеи бесплатно, это прекрасно. А как многодетный отец, вам скажу, это тоже штука прикольная. Есть удостоверение электронное, потому что удостоверение на семью, оно дается, по-моему, только маме, и у нее есть, а ты как бы в паспорте, у тебя дети вписаны, но это было в прошлом паспорте. Когда дети получили паспорта, детей уже не вписывают в паспорт. Вот тут на помощь приходят госуслуги. Ты достаешь там электронное удостоверение многодетного отца.
2: Дубликатом
3: многодетной семьи, да. Его показываешь, и в большинстве случаев тебе вообще вопросов не возникает. Вот. И это вот во всей стране действует, и как-то ходили. Очень удивляются, а где ваши дети? Мы отдыхаем друг от друга.
4: Знаешь, я в своем вопрос. Роде тоже многодетный отец, потому что, имея опыт преподавания, ну вот я опять же с своей группой...
3: Вспомнился тот самый мем.
4: Да, я тоже своего рода ученый. Так вот, я с группой студентов очень часто прохожу, то есть вот они по пушкинским картам, а я сопровождающий. Я
3: просто ты знаешь, что так же и в санатории можно ездить?
4: Жаль, туда с пушкинскими картами нельзя.
2: А у нас Никита интересуется первой новостью, что делал мэр в такое время на солнечной горке, на солнечной сопке.
4: Патрулировал город, он как Бэтмен. Да. Понимаешь, он утром он мэр, а ночью он защищает порядок.
2: Я в целом такого вопроса не понимаю. У нас что, комендантский час, что ли? Какая вам разница, что он там делал? Не хочет человек спать.
3: Не, ну любопытно. Я вот спал уже в это время.
4: В городе.
2: А вот кто-то не спит. Тебе потому что с утра на работу, потому ты и не спишь.
4: Патрулирует от медведей горожан.
2: Вот.
3: Это же прекрасно. Да. Это говорит еще раз об уникальности нашего города. Так, ладно, про музеи давайте. Еще одна новость есть. Музей Заполярного показал уникальный артефакт сверхглубокой скважины. Как сообщает Nordnews, недавно музей получил помещение, активно обустраивается. Это, кстати, очень важно, потому что, когда едешь в те края, то, как правило, хочется тебе что-то посмотреть. Ну, а как-то не очень сильно много, что там есть посмотреть. Природа красивая, хотелось бы и в какие-то вот части, допустим, в тот же Никель заехать и посмотреть там бывший плавильный цех. Но это все можно только организованной экскурсионной программой. А тут вот открывается музей. Так вот, в соцсетях сотрудники этого музея выложили загадку. Это была помятая звезда железная. И предложили подписчикам угадать, откуда кто этот советский артефакт. Позже была выложена и фотоотгадка. Видно, что звезда некогда была конструкцией на одной из установок на Кольской сверхглубокой. А что сейчас из себя представляет сама Кольская сверхглубокая? Ну, практически ничего.
2: Она законсервирована.
3: Ну, в смысле, там нету ни зданий, там полуразрушенные какие-то здания.
4: Даже не крикнуть.
3: А сама эта да, не крикнуть, она завернута на несколько десятков болтов и, собственно говоря, вот из себя представляет такой железный лючок в земле.
2: Да.
3: Но съездить туда надо, давно хочу, и теперь уже тогда надо планировать как-то связывать эту поездку с посещением этого музея в Заполярном. Для тех, кто также желает, то открою секрет. Космонавтов 16 в Заполярном. Цокольный этаж там, открывается музей, но я думаю, перед тем, как ехать, надо, конечно, уточнить. Там люди любят в Печенском районе жить по своему расписанию. И, возможно, мы не совпадем, потому что поедем в выходные.
2: А у них сиеста.
3: У них тоже выходные.
2: Так.
3: Следующая новость. Следующая новость у нас с дорог. И, к сожалению, она тоже не совсем позитивная. За июль в Мурманской области произошло 55 ДТП, в которых 3 человека погибли, 77 пострадали. Как сообщает госавтоинспекция, всего за 7 месяцев в регионе зарегистрировано 316 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибло 26 человек. С начала года, подчеркиваю, получили ранения 451 участник дорожного движения. Основные причины аварийности – несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда, дистанции, бокового интервала, нарушение правил проезда пешеходных переходов. И напомню, буквально недавно рассказывал о том, что за прошедшие выходные в Мурманской области задержали 12 пьяных водителей. Вот такая печальная статистика. Давайте все-таки
2: жить дружно.
3: Да, кодекс об административных правонарушениях, соблюдать правила дорожного движения, они написаны, еще раз подчеркну, кровью.
4: Но опять же, все сводится к культуре движения, по сути, как всегда.
3: Да, культура движения, нигилизм правовой, и вот отсюда все и растет.
2: Это все Базаров. Это он нам все испортил своим нигилизмом.
3: Вот жалко, что, Славка, у тебя нету пушкинской карты. Ты бы эти 5000 сразу бы спустил.
2: Конечно, на базар.
3: Еще в январе. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика, фундамент успешного лечения. Телефон 6322-00. Медицинские услуги возможны. Противопоказания необходимо консультация специалиста.
2: Спасибо, Макс.
3: Пожалуйста, счастливо. Следующий выпуск в 12.00.
2: С новостями на этом все. Я тоже немножечко расскажу, только не о том, что было, как Макс, а о том, что будет. В этом часе будем слушать много отличной музыки, будем рассказывать о погоде, будем рассказывать о киноновостях в рубрике «Киноспам», которая каждый четверг традиционно имеет место в финальном часе.
4: Возможно, будет жарковато в рубрике «Киноспам».
2: Да, там, конечно, на этой неделе очень много обсуждений фильма «Колобок», точнее, «Последний богатырь Колобок». Как-то так. Ну, в любом случае, еще, конечно же, будет и рубрика «Фактомат». Второй раунд обязательно сыграем. Никуда от этого не денемся. Так что, друзья, оставайтесь настроенными на волну Powerhit Radio.
0: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна на Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
7: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Зов». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
2: Итак, мы продолжаем находиться под, скажем так, слоем облачности. Пока никаких... вот вижу одну прореху.
1: Как будто бы стало небо светлее, или мне это уже кажется?
2: Возможно. Потому что я уже как минимум одну прореху вижу в облачности. И скоро их будет становиться все больше и больше. Синоптики обещают, что сегодня прояснения еще будут во второй половине дня. Вообще обещают, что также день пройдет без существенных осадков. Ветер останется западным, северо-западным и умеренным. Ну, а температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла. Пока что плюс 12 в городе, что тоже уже неплохо по отношению, допустим, к тем дням, которые были и до. Вторник и среда 12, по-моему, максимум было. Хотя во вторник, мне кажется, до 13 дело дошло, но это не точно. Сейчас плюс 12, и в течение дня еще будут прояснения, друзья. Не расстраивайтесь, и от 14 до 16 тепла.
1: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «Зов» Мурманск. Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских офисов и ванных комнатах. Индивидуальный подход. Выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета.
2: Гарантия до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Автомаг 051».
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
8: Вы все еще спите? А мы против. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Она не может любить меня.
1: Я брата ищу.
2: Киноспам.
3: Ну, здравствуй.
4: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», организация корпоративов. Сегодня в рубрике «Киноспам» в основном наши разговоры будут вестись вокруг Человека-паука, потому что премьера этого фильма, мы ровно неделю назад рассказывали, что
5: мы
4: она прошла.
5: Готовы сплести паутину новостей.
4: Паутину сплетен, я бы даже сказал. Итак, за 7 дней в прокате «Человек-паук. Совершенно новый день». Это так он полностью называется. Такой подзаголовок у него. «Brand New Day». Собрал 1 миллиард 155 миллионов долларов, из которых 449 миллионов принес рынок только Северной Америки. И это фактически рекорд, потому что фильм таким образом стал самым кассовым релизом года.
5: Кстати, у Marvel же есть вот определенные фазы их киновселенной. И я вот заметил, что какими бы плохими фазы не были, фильмы про Человека-паука всегда выходят плюс-минус хорошие.
4: Mm-hmm. По мировым сборам фильм обошел диснеевскую историю игрушек 5, про которую мы тоже в прошлый раз говорили. Она заработала с июня чуть больше миллиарда. 1 миллиард 67 миллионов. Но Человек-паук установил сразу несколько кассовых рекордов. Во-первых, ему быстрее всего удалось собрать 400 миллионов долларов в Северной Америке. На это потребовалось 4 дня. Отметку в 1 миллиард долларов картина преодолела за 6 дней. Быстрее это удавалось только «Мстителям. Финал», который в 2019-м заработали 1,2 миллиарда долларов за первые 3 дня проката. И совершенно новый день также показал крупнейший старт в истории североамериканского проката, собрав за дебютный уикенд 360 миллионов долларов. Мировые сборы картины за первые выходные составили 932 миллиона долларов. Это второй результат в истории, если не ошибаюсь. Это тоже все на первом месте там представители серии «Мстители». И глава Marvel Studios Кевин Файги связал успех картины с популярностью самого Человека-паука и Томом Холландом.
5: Но мне кажется, лукавит слегка. Все-таки у Тома Холланда, если вот посмотреть среди актерского ансамбля в этом фильме, ну, не прям такая здоровенная фанатская база, все-таки Человек-паук. Человек-паук — это бренд.
4: Что ты сейчас говоришь, здоровенная? Ага, фанатская база, так.
5: Да. Все-таки вот Человек-паук есть Человек-паук. Это бренд, который соберет всегда, как мне кажется.
4: Кстати говоря, в конце киноспама вернемся. На что в это время в России? В это время Россию сотрясают скандалы. Скандалы, которые связаны в основном с тем, что премьеру Человека-паука «Новый день» отложили ради того, чтобы не портить кинофильму «Последний богатырь. Колобок».
5: И, как я думаю, вы знаете, дорогие слушатели, не первый раз подобное вообще происходит на нашем кинорынке.
4: И на самом деле именно этим они эту кассу данному фильму и испортили. Фанаты Marvel начали массово бойкотировать данную киноленту, обрушили рейтинг на таких сервисах, как «Кинопоиск» и «Киноафиша». Там рейтинг составляет, на секундочку, 1,1 из 10 возможных.
5: И «Кинопоиск», если зайдете на него, скорее всего, увидите, что, в принципе, закрыл предварительные оценки.
4: Да, ну, потому что почему бы и нет. Мы это можем, мы это сделаем. В соцсетях и мессенджерах распространяются скриншоты схем залов с почти пустыми первыми сеансами «Колобка» как доказательство победы бойкота. И, кстати говоря, вот я буквально недавно читал новость о том, что в одном из московских кинотеатров 9 сеансов «Колобка» в день. Просто вдумайтесь в эту цифру.
5: Мне кажется, 9. Что дело не только в том, что вот фанаты Marvel там массово все обламывают и так далее, потому что, ну, все-таки есть вот обычный зритель, который там, прогуливаясь по торговому центру, думает, как бы потратить время, да, куда бы послать ребенка, чтобы он на лишний час успокоился, да, и так далее. Но вот эти же люди тоже не идут. Наверное, просто все-таки наш зритель устал от вот этого богатырского слопа.
4: Я бы сказал, даже чуть более общего. Сказочного слопа.
5: Сказочного слопа, да.
4: Так вот, что касается доказательств, 9 сеансов, я не договорил, и за эти 9 сеансов за весь день было куплено 4 билета. Как сказал один мой друг, это режиссер с женой и детьми.
5: Вполне себе возможно.
4: Это именно он пришел и посмотрел. В общем, будем следить за развитием этой ситуации. Через неделю посмотрим, какие там будут сделаны выводы и будут ли они вообще. А пока переходим к следующей новости. Глава Sony Pictures Том Ротман рассказал, почему продолжение фильма «Однажды в Голливуде» в итоге снимает не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер. Есть же такая мулька, что Тарантино съехал с проекта.
5: Да, но мне казалось, что вот Тарантино, вроде как ходили слухи, что он планировал написать сценарий. И как будто бы изначально думали, а почему бы нам не запустить сериал про Клиффа Бута, но, насколько мне известно, все-таки решили в полнометражку идти.
4: Так получилось, что вот, собственно, глава Sony Pictures Том Ротман это и поясняет, что режиссер отказался самостоятельно снимать проект, изменил свои планы, но свой собственный сценарий, а он его написал для продолжения, для приключений Клиффа Бута, но он готов доверить только одному человеку, Дэвиду Финчеру. То есть больше никому не доверяет.
5: Вот гремущая смесь Финчера и Тарантино, то есть либо выйдет очень круто, либо
4: очень плохо.
5: Да.
4: В общем, в итоге Финчер несколько лет сотрудничает с Netflix на эксклюзивной основе, поэтому проект «Приключения Клиффа Бута» в итоге оказался у Netflix.
5: А Sony... теперь стало страшно.
4: Sony не стала препятствовать сделке. Ну и давай немножечко напомним, да, Финчер ранее снял для Netflix неплохую биографическую драму «Манк» с Гэри Олдманом, по-моему, черно-белый фильм, да. И криминальный триллер «Убийца» с Майклом Фассбендером, если честно, получилось не очень.
5: А я вот все хотел посмотреть, но так и не дошли руки, глаза, не знаю что.
4: Возможно, вместе с «Приключениями Клиффа Бута». Посмотришь, потому что сценарий, ну, как я уже сказал, написал Тарантино, режиссерское кресло займет Дэвид Финчер, человек, который снял «Бойцовский клуб» и «Семь», поэтому уже работать с...
5: Брэдом Питтом привык.
4: Ему, да, ему не впервой. Премьера «Приключений Клиффа Бута» намечена на конец этого года. И я вот сказал, друзья, что в конце мы обязательно вернемся к тому, что «Человек-паук» всегда соберет кассу. А онлайн-кинотеатр «Кион» и система мониторинга и анализа «Медиалогия» провели исследование на тему самых обсуждаемых супергероев в русскоязычных социальных медиа. Но это, конечно, по большей части все-таки не всегда речь идет о кино, но, тем не менее, культура потребления комиксов в нашей стране находится на около нулевой отметке. Все-таки мы этих супергероев узнали только через кино.
5: Ну да, все-таки это вот в Штатах, в Европе, это часть такого культурного кода. Мы же мало можем встретить людей, которые именно выросли на комиксах. Но на самом деле, вот могу сказать, я буквально на прошлой неделе, вот проходясь по магазину, увидел зубную пасту с Человеком-пауком и не удержался.
4: Вот так вот. Итак, в тройку самых популярных супергероев русскоязычных социальных медиа вошли Человек-паук, первое место, Супергёрл внезапно.
5: Ну, недавняя премьера сказалась, видимо.
4: И Железный Человек, третье место. В топ-10 также Бэтмен, Дэдпул, Халк, Росомаха, Капитан Америка, Соколиный Глаз и Тор. Я больше всего в недоумении нахожусь, что здесь нет Супермена.
5: Я в недоумении от того, что здесь есть Соколиный Глаз.
4: Кстати, да. При этом Марвел остается однозначным лидером среди супергеройских вселенных, с большим отрывом опережая DC и российскую Бабл. Там же российская Бабл, там же есть Майор Гром еще вот такой персонаж.
5: Ой, Бабл, да. Их, по-моему, вторая часть Майора Грома тоже весьма-весьма так
4: не
5: подувязла
4: смотрел.
5: В некоторых скандалах.
4: Ни первую, ни вторую. Честно говоря, никогда желания не было. Ну и самыми популярными актерами кинокомиксов российские пользователи социальных медиа отметили в них Тома Холланда, Человек-паук, в данной итерации, потому что разные же поколения Человека-паука есть. Роберт Дауни-младший, Милли Олкок, это та самая барышня, которая сыграла Супергёрл в недавнем фильме. Тоби Магуайр, еще один Человек-паук. И Крис Хемсворт, это
5: Тор.
4: Человек, исполнивший роль Тора. Вот.
5: Но Тоби Магуайр, он всегда всплывает, когда речь идет о Человеке-пауке, потому что есть как бы целые поколения, которые выросли на Человеке-пауке Сэма Рэйми. До сих пор, мне кажется, кстати, самая душевная экранизация комиксов. Но она такая, она по-детски наивная, приятная.
4: А надо сколько будет, кстати, мемов
5: пересмотреть,
4: она породила?
5: Сколько мемов, да, с плачущим Магуайром или Булли Магуайр.
4: Или вот этот вот ржущий Джей Кей Симмонс.
5: Да.
4: Который вот так вот.
5: А танец из третьей части чего стоит?
4: Покажите мне фотографии Человека-паука. Никита написал, неплохой фильм получился бы. «Колобок против Человека-паука». Так, собственно, это кино сейчас и снимается в российском интернете. Посмотрите, просто погуглите, либо спросите у нейросети. Расскажи об интернет-скандалах вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок в Рунете». Я вот это сейчас спросил у Перплексити, и нам просто простынь написали, какие есть скандалы. Бойкотируют киносеансы «Колобка» и «Последнего богатыря». Буквально все, во всех соцсетях, которые и заблокированы, и не заблокированы в
5: России.
4: Очень
5: много нейровидео сейчас, где Колобок сражается с Человеком-пауком, кстати.
4: Вот, вот. Все уже снято до нас, Никита. Так что смотрите в интернете, а мы будем заканчивать рубрику под названием «Киноспам». Напомню, спонсор рубрики «Аврора Парк Северное Сияние». Отличное место для проведения вашего корпоратива. От активных сценариев на свежем воздухе до праздничного банкета в кафе. Маленькая компания или большой коллектив. Здесь будет душевно каждому. Бронируйте свою дату прямо сейчас.
5: myaurora51.ru 911 370 27.
0: Она не может
2: Киноспам.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Двое.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», «Мотосап» и «Мотовесельные туры».
2: Итак, прямо сейчас второй игрок от наших слушателей выдвигается вперед. Как говорится, знаешь, два шага вперед делает.
3: Я думаю, как шахматная фигура.
2: Да, и вот уже здесь кто на связи? Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Антон.
2: Антон, очень приятно. Андрей у нас играл час назад, Антон будет играть прямо сейчас.
1: И,
2: у нас
1: говорится,
2: содержание Антона, точнее, битва Антона и Андрея.
1: Как говорится, останется только один.
2: Конечно. Точно так же, как и Андрею, вам предстоит, Антон, иметь дело с фактами, которые касаются сегодняшнего дня. Сегодня у нас на календаре 6 августа уже. 6 дней августа пролетело, как корова языком слезала. Но мы будем говорить не об этом. Мы будем перечислять факты и где-то в подробностях можем наврать. Ваша задача — вовремя распознавать, где же мы врем, а где не врем, говорить да или нет. Ну что, готовы вы?
4: Да.
2: Поехали.
1: 6 августа по народному календарю день Бориса и Глеба, который также называли поликопна или летник. В этот день нужно было рубить деревья для строительства дома.
2: Рубили деревья. Может быть такое?
4: Нет.
1: Действительно, это могло навлечь беды в будущем доме. Сегодня празднуется день подкаблучника. Программу «Двое под каблуком» на Power Hit Radio вели Вячеслав Каверин и Артем Моисеев.
2: Был такой?
4: Нет.
1: Действительно, абсолютно это были верно. Мы с Вячеславом.
2: Да.
1: В этот день открылся первый Венецианский кинофестиваль. Это было в 1932 году.
2: Ничего себе. 90 лет почти. Больше.
4: Нет.
1: А вот и да. Все верно, фестивалю уже более 90 лет. В 1926 году, 6 августа, впервые женщина переплыла Ла-Манш. Ей было 25 лет.
2: Так, о возрасте девушек поговорим.
4: Да.
1: На самом деле нет, ей было еще меньше, 19 всего лишь. 6 августа была создана первая в мире веб-страница. Событие произошло в 1991 году.
2: Опять пошли по датам. В 91-м году могли первую интернет-страницу создать, как вы думаете?
4: Да.
1: Да, действительно так, это было настолько давно. В 1965 году в Англии выпущен пятый альбом The Beatles Help. Для работы над ним был приглашен Джордж Мартин.
2: Джордж Мартин, знаете такого? Может быть такое?
4: Нет.
1: А вот и да, неожиданно, правда. Это, правда, не великий современный писатель, ну, по некоторым данным, великий, а тезка его. Сегодня празднует свой день рождения режиссер М. Найт Шьямалан. Широкая известность пришла к нему после фильма «Шестое чувство».
2: «Шестое чувство» смотрели?
4: Да.
1: Да.
2: Это абсолютно правильно, это он и снял.
1: Если любите «Внезапные повороты» и Брюса Уиллиса, идеальный фильм на вечер. В этот день родилась Вера Фармига. В фильме «Мумия» именно она составила компанию Брэндону Фрейзеру.
2: «Мумия».
1: Любовный интерес его сыграла она.
2: Там была такая девушка. Бегала с ним все время. Туда-сюда.
1: И по-египетски читала.
4: Нет.
1: Правы вы. Главную женскую роль там сыграла Рэйчел Вайс.
2: Абсолютно на повороте. Вот этим вот своим решительным «нет» Антон обходит Андрея. Вот так вот. Потому что это был пятый плюс, и, соответственно, поскольку у Андрея 4 правильных ответа, а у Антона 5, это абсолютно верно. А что хотел сказать по поводу Джорджа Мартина. Джордж Мартин, это его называли даже пятым битлом. Человек продюсировал очень многие альбомы группы Битлз, и в тех случаях, когда это было необходимо, играл на фортепиано, потому что битлы на нем, видимо, ну, Джон Леннон мог, но не хотел.
1: А другие Битлз ему говорили, ты приемный.
2: Ну, что-то в этом роде. Антон, поздравляем вас с победой. Не кладите трубку. За эфиром мы обязательно побеседуем, и я все расскажу подробненько, как вы сможете получить свой приз. Что касается приза, хотелось бы напомнить. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется приключений. Выбирайте мото-сап-тур на квадроцикле и сапе или мотовесельный тур на квадроцикле и лодке. Сначала вы покоряете дорогу на квадроциклах, а добравшись до озера Кильдинское, пересаживаетесь на сап-борд или лодку, чтобы насладиться красотой природы ценой от 5000 рублей.
1: myaurora51.ru 911-370-27.
2: Ну что, будем переходить мы от нашего фактомата к финальной рубрике сегодняшнего дня, да и вообще каждого утреннего шоу, каждый будний день.
0: Фактомат. Песня дня.
2: Сегодня, конечно, много мы говорили о Человеке-пауке.
1: Да, и это нас натолкнуло на мысль, под какую песню мог бы, как говорится в наших русских деревнях, пофлексить? Человек-паук.
2: Под такую композицию, как «Спайдер», почему бы и нет. Тем более, что «Спайдер» в переводе с английского и есть «паук». Пара «Стеллар». Обожаем мы эту команду, которая во многих различных треках присутствует в нашей фонотеке. И трек «Спайдер» не исключение. Под его звуки будем с вами прощаться. Гоша Симонов.
1: Вячеслав Каверин.
2: «Двое против сна».
1: Пока.
2: До завтра.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр «Партнер», комплексное обслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Запущенный позапрошлой весной антикризисный план Nissan оказался эффективным. Компания опубликовала итоги работы. Отчет приятно удивил рыночных аналитиков. Напомню, 25-й финансовый год Nissan окончил с чистым убытком в размере 533 миллиарда йен. После такого финиша сложно было ожидать, что уже в первом квартале 26-го финансового года Nissan выйдет в плюс. Но именно так и случилось. Чистая прибыль, правда, вышла скромная. Менее 4 миллиардов йен. Финансисты отмечают, что слабая йена помогла компании Nissan выйти в прибыль. За последний год японская валюта подешевела примерно на 10% по отношению к доллару США, поэтому компания получила больше йен за валютную выручку, а рынок США остается для Nissan самым крупным. В общем, рано Nissan списывать со счетов. Будем следить.
0: Акселератор.
3: Mitsubishi Pajero следующего поколения показался на новом тизере в преддверии премьеры. Флагманский внедорожник японской марки разделит рамную конструкцию и систему полного привода с пикапом Mitsubishi L200. Отмечу, марка лишь в конце мая официально подтвердила, что Pajero возвращается в модельный ряд. Известно, что мировая премьера новинки пройдет в начале следующего месяца, 2 сентября. Ряд тизеров уже слегка приоткрыл оформление передней части, силуэт кузова и виртуальный щиток приборов. Теперь производитель показал части лонжеронной рамы и подвески грядущего внедорожника. В компании отметили, что новинка будет обеспечивать безопасное вождение в самых разных погодных и дорожных условиях. От пикапа следующий Pajero получит шасси с некоторыми необходимыми изменениями. Известно, что производство нового внедорожника наладят там же, где сейчас с конвейера сходит родственный пикап на заводе в Таиланде. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт различных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
4: Да прибудет с нами новый час летних хитов. На Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Мурманск накрыло облачностью, и прогрев воздуха сегодня остановился. Замер он на отметке в плюс 12 градусов. Буквально с 8 утра никуда мы не двигаемся выше. Ветер по-прежнему дует с северо-запада 3,9 метров в секунду. Но в целом синоптики полны оптимизма и обещают сегодня от 14 до 16. Со знаком «плюс» должны прийти новые просветы в облачности. Они-то и прогреют воздух. А в целом погода обещает быть облачной с прояснениями. Без существенных осадков ветер останется западным, северо-западным, умеренным. Напомню, сейчас в городе плюс 12 градусов. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. Угранит 314-511-011-2300-14.
2: You are listening to Power Hit Radio.
3: Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
9: Пам-пам.
10: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
11: You're listening. The best music.
12: Radio.
11: Radio station.
13: Power Hit Radio.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру. New and fresh music.

0: Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.
1: Ladies and gents, clients and fiancés.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске идет подготовка к зиме. 2270 домов заполярной столицы готовы к холодам на 80%, сообщает мэрия Мурманска. Речь идет о завершении ремонта систем отопления, прессовки и промывки труб, ремонте и ревизии запорной арматуры, насосов, теплообменников и контрольно-измерительных приборов. В этих работах заняты специалисты 260 управляющих и обслуживающих организаций ТСЖ и ЖСК. На объектах социальной сферы готовность к зиме специалисты оценивают в 73%. Со следующей недели городские власти начнут проверку паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду. Проект «Школьников из Заполярья» вышел в финал Всероссийского экофорума. Проект «Экобаланс Имандры. Биологическая очистка водорослями в условиях Заполярья» представит регион на очном этапе в сентябре, сообщает Nordnews. Детский экофорум проходит в четвертый раз, и в нем принимают участие команды со всей страны. Теперь авторы будут защищать свои проекты, а итоги будут подведены на церемонии награждения. Лишь 3 поддельные купюры изъяли в Мурманской области с начала года. Фальшивок за 5 лет стало меньше почти в 10 раз, сообщает отделение Банка России по Мурманской области. Сокращение эксперты объясняют тем, что защитные механизмы денежных знаков постоянно совершенствуются, и их становится сложнее подделать. Тем не менее, риск оказаться с подделкой на руках остается. Если банкнота вызывает сомнения, ее следует отнести в банк для экспертизы. Эта услуга предоставляется бесплатно. На Северном полюсе испытают платформу для экологического мониторинга Арктики. Эксперимент пройдет во время международной экспедиции «Ледокол знаний» на атомном ледоколе «50 лет Победы». Как сообщает «Комсомольская правда», перед экспедицией специалисты провели последние испытания оборудования на полигоне в Татарстане. Платформа напоминает небольшой самолет. К нужной точке ее доставит специальный аэростат, способный подняться на высоту более 20 километров. После этого аппарат отсоединится и продолжит самостоятельный полет по заданному маршруту. Во время испытаний на Северном полюсе ученые планируют проверить возможность платформы для съемки ледовой обстановки и сбора метеоданных. Разработчики рассчитывают, что в будущем такие аппараты помогут следить за экологической и ледовой обстановкой в труднодоступных районах Арктики. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Первая маникюрная. Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX. Это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
5: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
6: Главное. Кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4 8 8 4 4 2.
7: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: до 16 градусов, но облачная с прояснениями погода. Сейчас в Мурманске плюс 12. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставят прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру и по Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2300-14.
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте BLG-omega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
3: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новый автомобиль и выгодный трейд-ин для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
5: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
5: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама. О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Заглядываем в завтрашнюю метеосводку и видим, что пятница будет радовать глаз мурманчан примерно до 11 утра. Солнце в той или иной степени, закрытое облаками, будет присутствовать на нашем небе как раз до этой поры. А дальше все будет затянуто тучами. Впрочем, по температуре обещания вполне приятные – 14-16 выше нуля. Ветер восточный, северо-восточный – 4-6 метров в секунду. Осадка в синоптике не прогнозируют. И это еще один плюс в копилку завтрашнего дня. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. 104.5 FM. Gather here.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России,
3: естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Today's hit music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата» – для тех, кто выбирает качество.
1: «Джилиманджаро Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
4: Досрочный ответ. Это «Ситилинк». Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это «Ситилинк». Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это «Ситилинк».
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске утвердили новые требования к архитектурно-градостроительному облику исторического центра. Теперь на стадии проекта перед началом строительства или ремонта фасадов застройщик должен согласовать все от материалов до цвета, сообщает Nordnews. Для фасадов домов документ предусматривает нейтральную северную цветовую палитру, светлые серые, белые, светло-охристые, стальные, бронзовые и другие спокойные оттенки. Допускается использование акцентных цветов, но в ограниченном объеме. Кроме того, в областном центре идет работа по приведению к единому стилю вывесок магазинов. Все новые элементы оформления согласовываются Комитетом территориального развития и строительства администрации города Мурманска с учетом требований дизайн-кода. Более 166 тысяч цветов высадили в Мурманске этим летом. Общая площадь цветочных насаждений, которые украсили скверы и парки города, составила 3243 квадратных метра. Как сообщает «Вечерний Мурманск», накануне уделили внимание цветникам и обновили клумбы по адресам Полярной Зори 13, Воровского 5/23, Ленина 23 и на проспекте Героев Североморцев. На берегу Кольского залива в Мурманске навели порядок и вывезли сгоревший автомобиль. Муниципальные власти прислушались к просьбам горожан и привели в порядок берег у залива у Нижнеростинского шоссе, сообщает Nordnews. Однако оборудовать полноценную зону отдыха из-за ограничений водоохранного законодательства там не получится. Для поддержания чистоты на площадке у Нижнеростинского шоссе установлены контейнеры для мусора. Власти пообещали, что порядок будет поддерживаться здесь и в зимнее время. Средние цены на бензин и дизель в Мурманской области снизились. На прошлой неделе средняя стоимость бензина в Кольском Заполярье стала ниже на 1 рубль 68 копеек до 75 рублей 90 копеек за литр. Это следует из данных Росстата, сообщает Бипорт. В частности, 92-й бензин подешевел на рубль 57 до 72,43 за литр, а 95-й на рубль 82 до 76 рублей 91 копейки. Рос в цене только бензин марок АИ-98 и выше. Подорожание составило 50 копеек. Этот вид топлива максимально приблизился к отметке 100 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась за неделю на 15 копеек до 89 рублей 6 копеек. По средней стоимости бензина в Северо-Западном федеральном округе Мурманская область занимает третье место, уступая Калининградской и Вологодской областям. По стоимости дизеля Кольское Заполярье уступает Ненецкому автономному округу только одну копейку. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.

0: сами и выбрали. В общем, такой вот план у нас на ближайшие 3 часа. Всем желаю отличного настроения, продуктивной работы и погнали.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

успешным и благополучным. Семья тебя любит. А еще будь здоров и счастлив. Подпись «Жена и дети». Владимир, ловите это замечательное, чудесное поздравление. Пусть все у вас сложится. Еще раз с днем рождения. Ну и композиция, которую Наталья попросила поставить специально для вас. Александра Стэн, «Fire».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
0: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Если сравнивать со вчерашним днем, то с одной стороны погода более пасмурная. Вчера прямо нас кидало. То солнце, то тучки, то дождик. Сегодня в основном пасмурно, но вот этот вот сильный ветер, он успокоился. Поэтому находиться на улице достаточно комфортно. По состоянию на 12 часов в городе было 12 градусов. Но вот сейчас уже половина третьего практически. И многие источники показывают, что воздух прогрелся до 15 градусов. Облачность все-таки переменная. Облачность не сплошная. Есть некоторые просветы. В настоящее время дождя не наблюдается. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Но чем ближе к вечеру, тем этот ветер еще будет ослабевать. Поэтому, если утром еще порывы какие-то чувствовались, днем уже вот я шла, как будто бы и нет ветра, и было замечательно, даже можно было куртку нараспашку носить. Сегодня наш регион находится под влиянием юго-западной периферии циклона, все того же, который предыдущие дни нас терроризировал, центр которого на востоке Баренцева моря, но этот циклон уже смещается, он постепенно уходит, поэтому погода сейчас будет все лучше и лучше становиться. Итак, самое холодное место на Кольском полуострове сейчас в Никеле, там плюс 11 градусов, ну а Кандалакша прогрела уже аж до плюс 18. Поэтому, возможно, что еще теплее там будет. Я напомню, в Мурманске сейчас плюс 15 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Счет в вашу пользу.
6: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
7: Физкульт-привет.
8: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Если выжат как лимон,

радио 70-25-35. Развлеку вас немножечко, может быть, повеселю в этом часе в рубрике «Автохит». Сегодня в календаре нашлось место для иронии, так что предлагаю вам отметить праздник, который отмечают 6 августа, а это день подкаблучника. В этот день отдают должное мужчинам, которые добровольно передали штурвал семейной жизни своим супругам. Скажите честно, те, кто сейчас за рулем, можете надиктовать даже сообщение, если захотите. Вот вы когда за рулем, слушай, а рядом сидит ваша супруга, ну там или вторая половинка. Слушайте, что она говорит. Очень часто наблюдала такую картину, когда

0: в вашей семье не происходило, сегодня день подкаблучника. Поэтому можете прямо-таки добровольно все передать жене в разноправление, хотя бы на сегодняшний день, и сказать: дорогая, как ты скажешь, так и будет. К маме, значит, к маме. В связи с этим праздником для всех водителей Мурманска ставлю композицию «Дарлинг, дорогая».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

Всем, кто сейчас в пути, хорошей дороги и хорошего настроения. Спонсор рубрики «Студия Философия тела». Только по 8 августа получите в подарок массаж головы при записи на любой вид массажа. Кодовое слово «Радио». Эффективные техники, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

А это был музыкальный привет от Алекса, и была исполнена его музыкальная заявка Джоэл Кори Whisper. И если вы хотите услышать свою любимую композицию сегодня в прямом эфире, пожалуйста, пишите прямо сейчас.

0: в Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Новый час открылся на 104.5. Это Света Владимирова и программа приветов и поздравлений Power Your Day. Спасибо всем, кто сейчас пишет. Я напомню, что музыкальные заявки продолжают приниматься. Также у нас сегодня много достаточно именинников. И если ваш дорогой человек сегодня тоже именно в этот день родился, непременно пишите для него поздравления. Ну и перехожу к вашим сообщениям. Степан поддерживает все праздники, которые мы обычно отмечаем, но сегодня он поздравляет всех подкаблучников с их профессиональным праздником. И отмечает, что сегодня еще и день огненной воды, и день индийского пива, а учитывая, что недавно еще был день шампанского, позавчера, кстати, можно же спиться, поэтому просто желает Степан всем держаться до конца недели и поздравляет всех с четвергом. Ну, надо сказать, что с праздниками сегодня действительно немножко перебор. Кроме того, еще есть несерьезный праздник, день горчицы и день грибного дождя, когда все ждут его, как манны небесной, особенно те, кто любит ходить по грибы. Поэтому заявка ваша, Степан, мне кажется, такой уж и заунывной, особенно для грибников, потому что под дождик она как раз самое оно.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. У нас в городе сегодня облачная с прояснениями погода. Ветер северо-западный 3,9 метров в секунду, но к вечеру он будет все и больше ослабевать. До плюс 15 сейчас прогрелся у нас воздух. Ну а заход солнца сегодня будет наблюдаться в 22 часа 37 минут, и продолжительность дня составит 19 часов 27 минут. Кстати, вчера продолжительность дня составила 19 часов 38 минут. Представляете, 11 минут за одни сутки у нас отняли от дня. Вот так. Но ночи все равно все еще белые остаются. Кольский полуостров сегодня находится под влиянием юго-западной периферии, заполняющегося циклона, центр которого находится на востоке Баренцева моря. Из-за этого по Мурманской области осадки уже начали прекращаться, поскольку циклон так активно смещается. Облачности стало меньше. Ну и температура воздуха у нас сегодня плюс 11 градусов в Териберке, там холоднее всего, ну и плюс 18 градусов сейчас в Кандалакше. В городе у нас, напомню, сейчас плюс 15, и погода только улучшается. В центре прямо солнце светит. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

И еще одна музыкальная заявка от нашего слушателя, уже ставшая традиционной у нас в дневном эфире. Ну ладно, сегодня четверг, и поэтому Рамфеса «You're Lonely Tonight» уместно. А вот в пятницу будет обидненько такое услышать.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк», «Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Еще не так давно на улицах можно было встретить только возрастных женщин и мужчин с лыжными палками, но сегодня уже большое количество молодежи бодро семенят по дорожкам. Это называется скандинавская ходьба. Или второй вариант названия – северная ходьба. Удивительно, что до сих пор некоторые относятся к этому виду активности с улыбкой, считая его пенсионерским фитнесом. А зря. И вот оно, новое исследование, которое доказывает, эти палки способны навести порядок не только в мышцах, но и в голове. На 104.5 рубрика «Две минуты с пользой», микрофона Соня Баженова. Скандинавская ходьба зародилась в Финляндии еще в 30-х годах прошлого века как летний метод тренировки лыжников. В 90-х она стала массовой, но до нас дошла относительно недавно. Главная фишка – использование палок, которые позволяют задействовать до 90% мышц тела, превращая обычную прогулку в полноценную кардиотренировку. Что же говорят ученые? Исследователи взяли группу людей, страдающих депрессией, и разделили на две группы. Одна занималась скандинавской ходьбой, другая – нет. Результаты поразили. Ремиссия случилась у каждого второго скандинавца, назовем спортсменов так. К концу 8-недельного исследования примерно у 50% участников наступила стойкая ремиссия депрессии. Во-вторых, это безопасно и не травматично. Участники получили ощутимую пользу для психики без каких-либо травм. Это особенно важно для тех, кому тяжелые нагрузки противопоказаны. И главный результат – это снижение тревожности. Уровень этой самой тревожности падал гораздо быстрее, чем при обычной ходьбе, например. Как ходить с палками правильно? У нас есть в Мурманске специалисты, которые как раз обучают технике, проводят тренировки в той же долине уюта и уже участвуют в соревнованиях со своими подопечными. Если же вы хотите самостоятельно ходить с палками, помните простые правила. Просто волочить палки за собой бесполезно. Запоминайте базу. Спина прямая, плечи расслаблены и опущены. Противоход. Когда идет вперед левая нога, вперед идет правая рука. И наоборот. Движение от плеча. Рука должна двигаться как маятник. Не сгибайте руки сильно в локтях. Должен быть толчок. Палка ставится под углом, не впереди себя. Вы должны на нее опираться, чтобы протолкнуть тело вперед. И обратите внимание на ладонь. В момент выноса руки назад ладонь должна разжиматься. Палку держит специальный ремешок. Он же темляк. Скандинавская ходьба – это отличная альтернатива душному спортзалу и даже психологу. А еще легальный повод выйти из дома, завести новые знакомства и ощутимо поправить здоровье без таблеток. Кстати, а как вы относитесь к такому спорту? Считаете ли, что скандинавская ходьба – это крутая и доступная нагрузка? Или по-прежнему уверены, что слишком уж смешно это выглядит? Уж лучше спортзал. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
1: Две минуты с пользой. This is Power. Your day. Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта PHP.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажная студия «Философия тела» делает подарок только для слушателей Powerhit Radio Сомова 11. Передаю привет всем, кто сейчас за рулем, и развлеку вас немного событиями из мира музыки, которые случились именно 6 августа. Итак, в этот день, в 1965 году, в Англии был выпущен 5-й альбом The Beatles Help. В этот день, в 1972 году, родилась британская певица и детская писательница Джеральдина Эстель Холливелл, а известная она стала как участница поп-группы Spice Girl. А 6 августа 1984 года песня «Hostbusters» в исполнении Рэя Паркера-младшего вышла на первое место в хит-параде журнала Billboard. Кстати, песня номинировалась на 57-й церемонии премии «Оскар» как лучшая песня к фильму, но награду получил Стиви Уандер за композицию «I just called to say I love you». Так вот, хотел вам поставить, конечно же, «Hostbusters», но нет у нас ее в ротации, но все равно всем

0: Адам Ламберт, Ghost Town of the Hit этого часа. Хорошей дороги и хорошего настроения всем, кто сейчас в пути. Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» делает подарок только для слушателей Power Hit Radio. Сомова, 11.
1: Автохит на Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
2: Аппарат и мама рада. Охраняет нас армата.
3: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
4: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
5: Физкульт-привет.
6: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: Опять интернет глючит.
8: В танках пинг высокий.
7: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
9: Ваня, помоги! Ты же программист!
10: Как вы мне надоели.
11: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
12: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
7: Вот это CityLink.
1: Сила твоего дня.

7-4-4-8 или написать правильный ответ через наше приложение или через наш сайт. Пишите, пожалуйста, правильный ответ в формате имя, номер телефона и правильный ответ. Все это в любом последовательности, но это все должно содержаться в вашем сообщении. Ваше имя, ваш номер телефона и правильный ответ. Ну, а теперь слушайте вопрос. И если во время вопроса кто-то дозвонится, конечно же, у него будет преимущество. Ну, а если нет, то правильным буду считать тот правильный ответ, который придет первым через приложение или через сайт. Итак, поехали. Вопрос. Этим летом Power Hit Radio приглашает вас на свежий воздух и представляет проект Power Прогулки. Весело используем и предлагаем вам провести время с ведущими радиостанции. В июле вы гуляли по городу с Соней Баженовым, ну а в августе приглашаем вас присоединиться к увлекательному путешествию с Максом Байковым. В каком формате будет это путешествие? Прогулка по городу, автопробег или заплыв на сапах? Повторяю вопрос еще раз. В этом месяце приглашаем вас на увлекательное путешествие с Максом Байковым в рамках проекта Power Прогулки. В каком формате будет это путешествие? Прогулка по городу, автопробег или заплыв на сапах? Пожалуйста, пишите через приложение свое имя, свой номер телефона и правильный ответ. Можете написать город, автопробег или сапы. Не забудьте указать свой номер телефона. Ну а пока мы послушаем композицию «Come with me».

Очень знаковая композиция звучит сейчас в эфире. Come with me, как будто приглашает вас с собой. Приходят мне уже ответы на наш розыгрыш, но еще пока ни одного правильного, пожалуйста. Вы можете попробовать второй раз написать, пока правильного ответа не прислали.

Итак, спасибо большое всем за участие. Все, прием сообщений окончен. Победил у нас сегодня в розыгрыше Серега, который дал правильный ответ. Серега, только вы забыли свой номер телефона указать. Так что, пожалуйста, напишите мне в дополнительный. Можете приходить за своим сборником «Самопауэр 2026». Ну а правильный ответ – «Заплыв на сапах». Именно на это мероприятие приглашает вас Максим.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В океанариуме заменят полы и обновят входную группу. Там уже приступили к ремонту здания, сообщает «Вечерний Мурманск». Косметический ремонт полов проведут во всем здании, а на втором этаже покрытие заменят полностью. Дизайнер уже приступает к разработке проекта. При этом стоит задача по максимуму сохранить атмосферу и общую концепцию здания. В планах капитальная реконструкция входной группы, во время которой заменят устаревшую вывеску. Промышленные альпинисты уже завершили герметизацию межпанельных швов фасада. Администрация Мурманского океанариума подчеркивает, что пока идет ремонт, животные артисты в безопасности, их распорядок дня и условия содержания не нарушены. Чиновники Кандалакского округа на велосипедах проверяют работу коммунальщиков. По мнению главы округа Александра Самарина, велообъезд территории позволяет не просто осмотреть городскую или дворовую инфраструктуру, но и получить обратную связь от жителей города, которые открыто говорят о проблемах и высказывают свои пожелания. Как сообщает ГТРК «Мурман», такой способ проверки станет еженедельной практикой до наступления холодов. С начала года в Мурманской области зарегистрировано 108 новых случаев ВИЧ. Темп роста регистрации новых случаев снижается, но эпидемиологическая ситуация в области остается напряженной. Как сообщает «Комсомольская правда», основным путем заражения ВИЧ-инфекцией в нашем регионе остается половой, который в текущем году составил 74%. В Мурманской области экранизируют 7-летнего стрелка из лука. В Лавозерском районе сейчас проходят съемки короткометражного фильма «Саамская сказка». Как сообщает «Вечерний Мурманск», в основе ленты история 7-летний стрелок из лука из сборника «Саамских сказок» Евгении Пацыи. Съемки проходят в этнографическом комплексе деревни Самцыит, а завершить проект планируют до конца года. Картину создает молодая команда мурманских кинематографистов при поддержке гранта губернатора области. Фильм будет показан на различных фестивальных площадках. Через 2 года картину выложат в открытый доступ. Премьера же состоится в Мурманске в начале ноября этого года. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этого четверга и до скорой встречи в эфире.
0: Power Your Day.

0: все успеть. И касается это ведь не только работы. Самое главное не забыть о тех людях, у которых сегодня важная дата. И их непременно надо поздравить. У нас, кстати, в коллективе есть такой человек. Это наш дорогой, незримый, незаменимый компьютерщик Константин, приходу которого мы всегда рады. Костя, поздравляем тебя с днем рождения. Будь всегда в жизнерадостных настройках. Всех благ тебе и радости. Пусть всегда будет у тебя много путешествий, всяких интересностей в жизни. И любимые друзья всегда рядом. Еще раз с днем рождения. Отметь с огоньком.
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
0: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественная мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Если села батарейка,

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. По-прежнему у нас в городе плюс 15 градусов, замечательная погода, облачная, с прояснениями, но чем ближе к вечеру, тем прояснения становятся все больше и больше. Ветер северо-западный 3,9 метров в секунду. Погоду полуострова нашего сегодня определяет юго-западная периферия заполняющегося циклона с центром на востоке Баренцева моря. По Мурманской области на сегодняшний день осадки постепенно начали прекращаться, облачность становится меньше, и в целом по области температура поднялась. Тепло уже во многих населенных пунктах Кольского полуострова, однако минимальная температура остается в Териберке, там плюс 11, там так и не потеплело, а максимальная все равно остается в Кандалакше, плюс 18, там тоже не сдвинулось с места. Ну, например, в Верхнетуломском уже плюс 16 градусов. Нагреваемся потихонечку, это не может не радовать. Но вот прогноз на последующие дни, конечно, еще более интересный. Последующие пару суток наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, который смещается к нам с юга Скандинавии. По Мурманской области ожидаются опять дожди, наиболее интенсивные 7 августа на юге области. Температура воздуха в дневные часы существенно не изменится. Но мы находимся не на юге области. Очень хочется думать, что нас эти дожди не зацепят. И на выходных все-таки удастся выбраться на природу, не мокнуть там под дождем. Итак, по области завтра ожидается небольшой, местами умеренный, но на юге области сильный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов тепла. Достаточно уже прохладно. Ну, а днем от 12 до 17. И кому-то повезет, кто окажется в плюс 17. Хотелось бы, чтобы это были мы, но нет. Еще нашла для вас новость, что июль 2026 года вообще в целом по России стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России, начиная с 1891 года. Рекорд обеспечила аномальная жара в Сибири, на Урале и Поволжье. При этом в европейской части России месяц оказался прохладнее климатической нормы, сообщили в гидрометцентре. Особенно это касается июля. Не так много у нас жарких дней и было. Ну а сейчас в Мурманске плюс 15 градусов. Спонсор прогноза погоды – компьютерная академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Power Hit Radio. Твоя беспроводная зарядка.

Тут солнышко появилось, занимаясь скандинавской ходьбой на семечки. Много туристов, которые спрашивают, как пройти к памятнику Алёше. К сожалению, это невозможно. Но ведь действительно, проезд и проход к памятнику защитникам Советского Заполярья закрыт до октября аж 2000.

Ну и Наталья желает всем хорошего дня и настроения. Хочет послушать BTS, но не сказать, что очень много BTS у нас в ротации, но вот одну композицию, Наталья, я для вас нашла.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
4: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
5: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
8: Счет в вашу пользу. Лето. Время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
9: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

Еще одна музыкальная заявка упала ко мне от Александра. LB One, I Need a Sign. И может быть, это тот самый знак, который вы ждали, чтобы начать собираться домой?

Друзья, на этом программа Power Today завершается. Все ваши заявки я исполнила, именинников поздравила. Жду вас завтра с 2 до 5 в это же время. Музыкальные заявки, приветы и поздравления. Ну а следующий час мы посвящаем вечернему круиз-контролю и

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Я бы сказала, что первые слушают круиз-контроль, а вторые его осуществляют. Так вот, будьте теми людьми, которые помогают организовать этот круиз-контроль. Передавайте информацию через приложение Power и по телефону 488-448. Всем привет, кто только что присоединился ко мне, кто включил свои радиоприемники на частоту 104.5. Начинается вечерний круиз-контроль. Надо сказать, что по городу много всего происходит. Сегодня были аварии. Вчера возле стадиона «Строитель» дерево упало на два автомобиля. Так что, пожалуйста, будьте внимательны, когда едете, и смотрите, опять же, вокруг себя. Если что-то случится, передавайте эту информацию. Предупредим остальных. Ну а я всем желаю приятной поездки и хорошей дороги. Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Музыкальный привет улетает сейчас в каждую машину, а слушать мы будем Ace of Base. Неожиданно. А все потому, что именно 6 августа 1990 года состоялось дебютное выступление этого шведского проекта в городе Готенбурге у себя на родине. Кстати, первой песней, записанной Ace of Base, был сингл «Wheel of Fortune». Песня не произвела ажиотажа в Швеции, так как шведы посчитали ее слишком наивной, предсказуемой и неинтересной. Однако участники проекта не отчаивались и приступили к созданию нового, своего первого дебютного альбома. И в это время крутили они демку своей песни «All That She Wants». Ну, тут вы уже все заулыбались. Эту песню вы все знаете. И именно на эту песню обратил внимание известный в то время продюсер. И история Ace of Base началась. Начался этот путь к незабываемому успеху. Поэтому слушаем сегодня группу Ace of Base, успех которой он не прекращается, поскольку ремикс композиции будет звучать композиция All For You. Но она будет, конечно же, в ремиксе от диджея Кэприла. Но ремикс 21 года. Вы представляете, с 90 года до 21 все еще сохраняем актуальность.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание, постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок, ремонт подвески, замена технических жидкостей, развал схождения колес. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка продажи саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе «Трейд-ин», и новый «Теннет» станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, при тройке 000.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал. Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Круиз-контроль.
5: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-600-55.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Климат-контроль.
1: По-прежнему в городе плюс 15 градусов, облачность переменная, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду, а это вам уже не до 9 метров в секунду в порывах, это уже спокойно. И если днем было преимущественно пасмурно, то сейчас много просветов на небе, и залив не застыл серой маской, а живая вода отдает синевой, кораблики по нему бегут, и маленькие, и большие. Вот такая замечательная погода сегодня вечером в Мурманске. Завтра в городе обещают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, ветер северо-восточный умеренный, температура воздуха будущей ночью 6-8 градусов тепла, ну а днем воздух прогреется максимально до 14 градусов. В ближайшие дни наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, который смещается с юга Скандинавии на север Карелии. По области ожидаются дожди, наиболее интенсивные завтра на юге области. Температура воздуха в дневные часы по Кольскому полуострову существенно не изменится. Ночью будет достаточно прохладно, от 5 до 10 градусов тепла, ну а днем от 12 до 17. Напомню, в городе сейчас плюс 15.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

А я напомню, это вечерний круиз-контроль на 104.5. Продолжаем следить за ситуацией на дорогах Мурманска на данный момент. Без происшествий. И после небольшого рекламного блока не переключайтесь. Через несколько минут Максим Байков поделится с вами актуальными автоновостями.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка, запчасти в наличии на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе.

0: Wi-Fi, обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
6: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
8: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-75-00-128-20.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Круиз-контроль.
0: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Число жалоб россиян на ремонт по ОСАГО выросло на 18%. Чаще всего водители жалуются на проблемы с ремонтом поврежденных автомобилей. Всего за полгода служба финансового уполномоченного получила более 100 тысяч обращений граждан. Из них почти 78% касались деятельности страховых компаний. Основной причиной споров остается неисполнение обязанностей по организации восстановительного ремонта, пишут «Известия». Страховые компании не всегда выдают направление на станции техобслуживания, а начатые работы могут выходить за установленный законом 30-дневный срок. В Российском союзе автостраховщиков признают, что натуральное возмещение фактически используется редко. Сейчас доля страховых случаев, при которых автомобиль направляют на ремонт, составляет лишь 5-6%. В большинстве ситуаций владельцу выплачивают деньги, однако полученной суммы может не хватить на полноценное восстановление машины. В РСА связывают проблему с длительными сроками поставки комплектующих. Вице-президент Национального автомобильного союза Андрей Шапарин видит главную причину проблемы в ценовых справочниках, по которым рассчитывают ущерб.
0: Акселератор.
1: Средняя цена нового автомобиля в России перешла еще одну психологическую отметку. По итогам июля она выросла в годовом выражении на 9% и достигла 3 миллионов 510 тысяч рублей, сообщает «Автостат». В то же время в сегменте автомобилей с пробегом средневзвешенная цена выросла по сравнению с прошлым годом на 1% и составила 1 170 тысяч. А по отношению к предыдущему месяцу, то есть к июню, она вообще снизилась на 0,1%. Итого мы получили, что средняя цена новой машины сейчас в 3 раза выше средней цены автомобиля на вторичном рынке. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Powerhit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки, видеорегистраторов и антирадаров. 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
5: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
6: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
5: Компания «Консультант ИТС».
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Powerhit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.

Главный круиз-контроль продолжается. Да, я все еще здесь. Ситуация на дорогах города спокойная, но у меня есть новость. Ни правда, ни ЧП, ни ДТП. В Мурманске на въезде на Солнечную сопку очевидцы заметили медведя. Хищник неожиданно выбежал на дорогу прямо перед автомобилем. О случившемся уже сообщили специалистам, и жители и гостей города предупреждают, чтобы при обнаружении медведя не пытались его фотографировать, подкармливать или прогонять. И самое главное, не открывать окна автомобиля, не махать ему рукой, не привлекать внимание. Вот такие.

Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. The time has come and I don't know.

что же, пора подводить итоги. Дорожная обстановка в городе спокойна, и на этом вечерний круиз-контроль завершается. Меня зовут Света Владимирова, прощаюсь с вами до завтра. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, разлаз хождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей «Юрлиц». Кольский 110/1 655 655.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Период отпусков в Мурманске традиционно влияет на местный рынок недвижимости сильнее, чем в других городах страны. К тому же сейчас давление на рынок оказывает ключевая ставка. О влиянии ее постепенного снижения рассказал эксперт программы Алексей Крупин.
4: Ставка большая, но все равно вот начинали-то как мы год. То есть заканчивался 25-й год, мы были на уровне 19-20%. Сейчас 14% в среднем. Процентная ставка по кредиту, если брать в среднем по Мурманску, по банкам, в районе 18,5-19%. То есть это уже не 25, не там, даже не 23, это уже более-менее комфортно.
3: Дело в том, что сегодня ипотечный кредит не закрывает большую часть сделки, как это было раньше.
4: Отмечу, что в основном используют ипотечный кредит в сделках с большим первоначальным взносом. То есть кредит используют как добор до вот окончательной цены, чтобы приобрести объект. Много сделок с наличными деньгами, вклады стали не такие привлекательные, и, соответственно, сделок с наличными деньгами достаточно. Конечно, большое количество сделок с льготными ипотеками у нас арктическая работает. Семейку продлили, семейную ипотеку. Но это больше всего завязано на новострой или загород.
3: Еще один важный момент – влияние на вторичный рынок рынка новостроек Мурманска, который без сомнения растет. Алексей Крупин отмечает, разнополярность этих рынков, которая пока исключает взаимное давление.
4: По сделкам, которые проходили в нашей компании, могу заявить прямо на 100%, все объекты, которые были у нас проданы в новостройках, в различных ЖК, у различных застройщиков, все, что продано в новостройках, это арктическая ипотека. То есть это в основном арктическая ипотека, ну или семейная. Это практически 95%. Остальные 5% это наличные деньги, но с использованием каких-то видов рассрочки от застройщика. Классической ипотеки там нет. Соответственно, если мы говорим, забрала ли новостройка у нас клиентов со вторички. Я бы так пока не говорил, потому что с Арктикой во вторичку в Мурманске не зайти. Ну и с семейкой тоже. То есть семейная ипотека для Мурманска тоже невозможна, только для городов, где мало стройки. А стройки у нас в Мурманске сейчас достаточно.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: and gold.
1: Реклама.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
6: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
7: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442. Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ОНО ТПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Заглядываем в завтрашнюю метеосводку и видим, что пятница будет радовать глаз мурманчан примерно до 11 утра. Солнце в той или иной степени, закрытое облаками, будет присутствовать на нашем небе как раз до этой поры. А дальше все будет затянуто тучами. Впрочем, по температуре обещания вполне приятные, 14-16 выше нуля, ветер восточный, северо-восточный 4-6 метров в секунду, осадков синоптики не прогнозируют. И это еще один плюс в копилку завтрашнего дня. Спонсор прогноза погоды представляет Компьютерную Академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню.

0: сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: ИП Горякина Диана Валерьевна. Огарнип 32023 75 30 128 20.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Ура! Снова в школу!
6: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
7: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт okna-aries.ru.
8: Listen up, everyone.
9: Power Hit Radio.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: В гостях хорошо. А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При закате дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» делает подарок только для слушателей Powerhit Radio. Сомова, 11. И снова мы отправляемся в путь. И держим путь мы в страну, единственную в Америке, где большинство людей говорят на родном языке, а не на колониальном. Некогда страна была одной из самых процветающих стран региона. К сожалению, война второй половины 19 века разрушила его благоденствие и отбросила страну, находящуюся в сердце, можно сказать, Америки, на несколько сотен лет назад. И из этого кризиса она до сих пор так и не выбралась. Это была настоящая катастрофа. Страна лишилась половины своих территорий, а ее мужское население сократилось почти в 10 раз. Кстати, после Второй мировой войны страна стала весьма популярным прибежищем для немецких офицеров, скрывающихся от правосудия. Что-то меня в историю унесло. Мы в Парагвае, кстати. Вероятно, кто-то уже догадался. Давайте перейдем к музыке, тем более, что наша-то цель именно такая. Это же рубрика «Золото чартов». Итак, первое место парагвайского Spotify-чарта. Эйтана, «Суперэстрелья». Это энергичный электропоп, и вообще песня подана как мини-история, почти как сцена из фильма. Героиня встречает в клубе парня, сразу называет его своей следующей ошибкой и все равно идет на риск, потому что парень – суперзвезда. С другой стороны, это про смелость. Пробовать что-то новое, даже если до конца не уверен в результате. И ведь это важно – не бояться ошибок, потому что именно они делают каждую историю живой, настоящей. Лидер Spotify-чарта Парагвая – Эйтана, «Суперэстрелья».

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Запишитесь на любой вид массажа и получите массаж головы в подарок по кодовому слову «Радио». Эксклюзивные методики – секрет вашего преображения. «Философия тела» – правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Золото чартов. Золото чартов. Okay, here we go. Power Hit Radio.
2: It's Drake. Pretty down to earth and

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Заглядываем в завтрашнюю метеосводку и видим, что пятница будет радовать глаз мурманчан примерно до 11 утра. Солнце в той или иной степени, закрытое облаками, будет присутствовать на нашем небе как раз до этой поры. А дальше все будет затянуто тучами. Впрочем, по температуре обещания вполне приятные. 14-16 выше нуля. Ветер восточный, северо-восточный, 4-6 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют. И это еще один плюс в копилку завтрашнего дня. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж. ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
0: Number one. Hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант».

0: спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант 51.рф.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio.

0: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection».
1: Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела», приглашает слушателей Power Hit Radio за подарками «Сомова 11». Песня о вечной любви, которая давно уже стала хитом и получила признание критиков. Эта песня, ну, практически эталон романтической поп-баллады, ее и на свадьбах ставят, и в топ-подборках держат, и разбирают как пример идеальной песни на долгие годы. Эта песня о зрелой, спокойной, что ли, любви, не о вспышке страсти, а о готовности быть рядом и через 10, и через 50 лет. Широн специально уходит от идеальной картинки и говорит про обычные, но важные вещи. Про танцы на кухне, про то, как любовь живет в рутине. Когда твои волосы поседеют, я все равно буду смотреть на тебя так же, как и сейчас. Эти слова делают трек таким трогательным. И так хочется, чтобы в жизни было так же. Thinking Out Loud. Эд Ширан в рубрике Romantic Collection.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Хотите массаж головы в подарок? Просто скажите заветное слово «радио» при записи на любой вид массажа. «Философия тела» – это индивидуальный подход, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Романтик.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Заглядываем в завтрашнюю метеосводку и видим, что пятница будет радовать глаз мурманчан примерно до 11 утра. Солнце в той или иной степени, закрытое облаками, будет присутствовать на нашем небе как раз до этой поры. А дальше все будет затянуто тучами. Впрочем, по температуре обещания вполне приятные – 14-16 выше нуля, ветер восточный, север. Восточные 4-6 метров в секунду, осадков синоптики не прогнозируют. И это еще один плюс в копилку завтрашнего дня. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
2: On Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: Hit Music Station. Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yeah. Power Play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is PowerPlay.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: 1.
1: Heat Radio.
0: Check this out.
1: Power Heat Radio.
2: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cyril и Woodhouse, Feel It, All My Days.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: and fresh music.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Gogun City и Jam Hook. Oracle.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Griffin Bund и Inez World

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Кэти Би и Джекс Джонс «Last Day of Summer».

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: This is power play. Power. Listen up, everyone.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

0: W Stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час лета.